Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в детском магазине, выбирал подарок племяннику, и рядом девушка спрашивала у консультанта: вот не могу определиться, взять трех одинаковых по размеру уточек или трех разных. Подскажите, пожалуйста, продавец спрашивает, а сколько лет ребенку? И тут девушка такая немножко замялась, так ответила: 22 годика. Мой молодой человек просто хочет уточек. А вы еще от нас что-то требуете.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

0: новая песня на русском.
1: Привет, мы группа «Серебро», и

0: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Золотой граммофон. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Что слушает страна?
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
0: Русское радио.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. И вот точно такое же настроение, как в песне группы «Бандерас» у моих соседей. Я недавно выяснил, что они очень целеустремленные люди. До поздней ночи недавно что-то сверлили, потом внезапно отрубилось электричество. Я подумал, ну все. Ну, наконец-то, тишина, спокойствие, все хорошо. Нет, буквально через минуту они начали стучать молотком. Может быть, они нашли нефть на 18-м этаже? Как вы думаете?

0: приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, если губы, руки не ваши, это не важно. Главное, что шутки вы придумали самостоятельно и отправили на сайт русрадио.ру. Самые смешные зачитает лично Антон Юрьев, а авторы получат эксклюзивный подарок – футболку со своей шуткой. Ну, например, да, декан на лекции по проектированию фасадов строго спрашивает: «Итак, кто мне скажет, что такое винтаж? Поставлю зачет автоматом». Тишина, вдруг с последней парты раздается уверенный голос. Это поп-группа, созданная в 2006 году. Декан улыбается и говорит: «Абсолютно правильно, давай зачетку».

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Утром плюс 17-18. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 21-22 градуса тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер северо-западного направления 3,6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+.

0: слушает страна.
1: Ночью на кухне, а на скине туфли, а в душе ее дымят раскаленные
0: ухи. Русское радио.
2: Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить.
0: Только любимое.

Русское радио. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: что слушает страна. Ветер меняет направление. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: что слушает страна.
1: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
0: Русское радио.
2: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как мед, мне сегодня повезет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Русское радио. 12+.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Сын моей знакомой очень боится плавать. В детском саду есть бассейн, в общем, но парня туда не затащить. Мама его всячески подбадривает, говорит: «Да ты не бойся, у вас же там тренер есть, все нормально». На что шестилетний сын отвечает: «Никто ни разу не видел, как она плавает. Она только поверху ходит, одета, и все. Как можно такое доверять?»

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
2: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
4: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфорт по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика.

0: Застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет «Премьер Авто» в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
2: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
4: Что слушает страна?

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот, и как тебе поверить?

0: Не кислые шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Русское радио.
2: Это
1: родные нулевые.
3: Без тебя.
1: Крылатые десятые.
4: Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею.
1: Кипящие настоящие.
5: Ты ведь знаешь, я одна, как одинокая луна.
1: Слушайте русское радио, все будет хорошо. Реклама на русском.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил – с заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно тоже столкнулся с таким философским вопросом. Зашел на рынок во фруктовую палатку за мандаринами. И на прилавке лежат два вида. Спрашиваю продавца, какие лучше. Он говорит, вот эти сладкие, а это чистятся хорошо. Это был очень трудный выбор. Я почувствовал себя практически мандариновым Гамлетом. Сладость или чистка? Вот в чем вопрос.

0: Новая песня на русском.
1: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Если хочется зевать...
1: Утром выходные!
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

Вторую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Что слушает страна? Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я помню, в детстве каждое лето меня отвозили в деревню, и каждый раз, когда я приезжал, у деда в гараже была куча разного рода бутылок, которые мы с ним относили в пункт приема. Не знаю почему, но вот этот процесс доставлял мне очень много позитивных эмоций. С вырученных денег я покупал себе сладости, а дед брал себе пару бутылочек кваса и говорил: «Вот видишь, внучок, как дед тебя любит, ты еще не уехал, а я уже начал готовиться к твоему следующему приезду».

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Утром плюс 17-18. В дневное время столбик термометра будет колебаться в отметке 21-22 градуса тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер северо-западного направления 3,6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+.

слушаете лучшее, любимое на русском.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Все это время я думал, что самое наглое животное на земле – это моя кошка, пока не побывал в гостях у одного знакомого. У него тоже огромный британец, килограммов где-то 6-7. Решили посмотреть фильм. Мы сели на диван, кот устроился в кресле. Через какое-то время слышим недовольное мяуканье. И что делает хозяин? Представьте, он вскакивает с дивана, подбегает к коту и аккуратно переворачивает на другой бок. Кот зевает, снова засыпает. Видя мой вопросительный взгляд, хозяин пояснил, ну, неудобно лежал.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно заметил одного коллеги на рабочем столе загадочную папку с надписью «ППП». Стал размышлять, что это могло бы значить. Не знаю, там, наверное, платежные поручения подписать, может быть, или плюшевый пудель в продаже. Не выдержал, спросил, и он ответил, что это очень важная папка, которая часто его выручает. Она называется «Пускай пока полежит». Мы сегодня все должны создать такую папку.
1: Русское радио. Все будет лето. Лето.

только попкорн, может быть, соленым или карамельным. Дни недели не исключение, но эту пятницу сделать по-настоящему сладкой могут только они. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Встречайте через минуты. Ну, а я, Миша Набоков, взял с собой зонт, а это значит, дождя точно не будет. Не благодарите.

0: Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Утром плюс 17-18. В дневное время столбик термометра будет колебаться в отметке 21-22 градуса тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер северо-западного направления 3,6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
5: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
6: Категория «Макрос».
7: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
8: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
10: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Краснодарский край снова подвергся атаке беспилотников. Обломки БПЛА повредили остекление и кровлю нескольких домов в Приморско-Ахтарске. Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП. Об этом сообщил оперштаб региона. Уточняется, что пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы. Между тем, на подлете к Москве ночью сбили 4 дрона. Ограничения вводились в аэропортах Жуковский и Внуково. Власти официально разрешили ввести в оборот бензин стандарта Евро-3 до конца года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так правительство хочет повысить надежность топливообеспечения и разрешить топливный кризис. Бензина в стране будет больше, однако топливо стандарта Евро-3 считается небезопасным для современных автомобилей из-за высокого содержания серы и смол, которые могут негативно отразиться на двигателе. Госдума в ближайшее время может на законодательном уровне зафиксировать потолок выплат по ОСАГО. Ранее он был установлен решением Конституционного суда. Речь идет об уточнении лимита компенсации на уровне в 400 тысяч рублей в случае, когда страховщик не может обеспечить проведение восстановительного ремонта в рамках автогражданки. Это нужно из-за сложностей в поставках запчастей и ростом их стоимости. И новости чемпионата мира по футболу. На Мундиале 23-й игровой день. В первом матче Испания уверенно обыграла Австрию 3-0 и вышла в 1-8. Дальше пробилась сборная Португалии, пережив очень тяжелый матч против хорватов. В начале второго тайма она оказалась в роли догоняющей, но выкрутилась благодаря пенальти Криштиану Роналду, голу в концовке Гонсалу Рамоша и отмене в конце игры мяча, забитого в португальские ворота. В эти минуты проходит матч Швейцария-Алжир. После первого тайма Швейцария ведет 1-0. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Вообще, пятничное утро всегда начинается с переговоров. Будильник уверен, что пора вставать. Организм предлагает перенести встречу еще минут на 10-15. Подушка готова выступить адвокатом защиты, но потом в комнату пробирается то самое летнее солнце. И внезапно выясняется, что жить все-таки можно даже в такую рань. Потому что впереди пятница, длинный день, вечерние планы, два выходных, которые уже где-то совсем рядом. В общем, доброе, прекрасное, хорошее утро всем, кто проснулся. Русское радио в вашем приемнике, у микрофона Макс Орлов. Нашим перчиком русским, нашим утренним шоу, скажем, не то чтобы выспаться и набраться сил, но ждем обязательно к понедельнику. А пока, пускай в этот день сложится и получится все, что вы задумали, и вместе с русским радио будет хорошо.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачное с прояснениями погода. Утром плюс 17-18. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 21-22 градуса тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер северо-западного направления 3,6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн». Создавайте красиво и выгодно. Сайт

0: 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
2: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
3: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
4: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
5: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
8: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: в мире знает.
1: О, это точно. Супер красавица. Она может быть в кедах, в вечернем платье, с растрепанными волосами или с идеальной прической, все равно оставаться той самой красавицей. Ну, потому что настоящая красота редко ограничивается одним лишь зеркалом. Она живет в голосе, поступках, улыбке, в том, как человек относится к окружающим. Хотя спорить с тем, что русские красавицы давно стали отдельным видом национального достояния, тоже довольно сложно. Это Хана на русском радио прямо сейчас. Всем нашим слушательницам, красавицам большой привет. Отличного утра вместе.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Сегодня в 23:00 слушайте «Русский старт» на русском.

0: Русское радио.
1: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также Booking и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: С годами понял, что лучший сосед тот, которого постоянно нет дома. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия. На русском.
0: Русское радио.

Никогда плохо, когда вдруг хочется открыть окно, помолчать, немного побыть наедине со своими мыслями. Когда одна старая песня весит больше, чем весь сегодняшний плейлист. Ну вот что-то такое. У меланхолии вообще нет задачи испортить настроение. Скорее наоборот, иногда приходит, чтобы человек немножечко притормозил. Оглянулся вокруг, вспомнил что-то важное про себя самого. Главное, не, чтобы она не поселилась надолго в человека. Она хороша как гость меланхолии, но плоха как сосед по квартире. Александра Воробьева только что на волнах Русского радио. Это, кстати, новая песня, поэтому только вы, дорогие слушатели, решаете, как ей жить дальше на волнах радиостанции. Смотрите, слушайте, пускай вам будет с ней хорошо и комфортно. У нас Айова совсем скоро, у нас Анна Асти, Дима Билан. И, в общем, у нас прекрасное, хорошее утро. Сегодня пятница. Не забывайте, значит, уже автоматически все точно будет хорошо. С вами Русское радио.

0: Потом долго попытается вспомнить, в какой именно момент это случилось. Не получилось. Может быть, когда он рассмеялся над собственной шуткой раньше всех остальных. Может быть, когда посмотрел именно так. А может быть, гораздо позже, когда она поймала себя на мысли, что любую новость ей почему-то хочется рассказать сначала ему. В общем, да, скорее незаметно влюбленность приходит, приносит свои вещи к тебе домой, занимает половину мыслей, и однажды утром выясняется, что да, похоже, я влипла. Айова, и что самое удивительное, выход искать уже совершенно не хочется из этой влюбленности. Поэтому да, если влюбились, ну тогда с головой, что называется, и пускай у вас это будет взаимно. Русское радио, и вы, дорогие слушатели, у нас тоже с вами любовь, надеюсь.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, и

0: с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: Несмотря на все такое, ничего еще не все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

странное. Иногда тебя очень хочется понять, иногда просто переждать. Есть, конечно, одна проблемка. Ты каким-то удивительным образом, дорогая, стала частью моего мира со всеми своими странностями, привычками и особенностями. И поэтому правда звучит примерно так. Да, странная, да, временами совершенно невыносимая, но почему-то именно такая вся моя любимая. Это Владимир Пресняков на Русском радио. О любви не только, поем здесь, для вас. Меня зовут Макс Орлов. Далее группа «Серебро». Послушайте.

0: шашлык!
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.

0: Какое будет наше лето?
1: Жаркое, блестящее.
0: Наше лето будет бриллиантовое. Русское золото, бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. Русское золото. Наше. Настоящее.
2: Июль. Мебель Шара. Супер акция. В июле в магазинах Мебель Шара все кухни со скидкой 50%. Например, стильная кухня Ева 1.5 метра со столешницей всего за 11 999 рублей. Вау! Июль. Мебель Шара. Скидки 50% на все кухни. Успей купить с мега-скидкой.
3: Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов и на сайте мебельшара.ру. Продавец ООО «Регион». Город Орел. ОГРН 116 574 906 11 69.

0: «Автомат». Магазин «Стройдвор». Полный ассортимент материалов для вашей стройки от А до Я. Большой выбор металлопроката, резка металла, новинки ламината и настенной керамической плитки. Поликарбонат по выгодным ценам. Карачевский переулок 6А. Телефон 27-03-30.
1: «Велоцентр рулит, рулит! Велоцентр рулит!»
2: Обвал цен в «Велоцентре 67». Скидки на велосипеды «Джайнт», «Хоггер», «Девольф» от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
3: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: Русское радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. В этом году в Смоленской области будут капитально отремонтированы 10 котельных. Об этом сообщил министр ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области Николай Борисов. Таким образом, в нашем регионе будет продолжено обновление системы теплоснабжения. Благодаря инициативе губернатора Василия Анохина в регион удалось привлечь федеральное финансирование на модернизацию коммунального хозяйства. Особое внимание уделяется вопросам перевода с неэффективного твердого топлива на газовое, а также строительству новых котельных. Проезд в смоленских маршрутках с нерегулируемым тарифом подорожает до 45 рублей. Соответствующие объявления уже появились в маршрутных такси. Согласно размещенной информации, с 15 июля стоимость одной поездки на маршрутах, обозначенных буквой «Н», составит 45 рублей. Ранее сообщалось, что в Смоленске появился новый цифровой сервис для пассажиров общественного транспорта – чат-бот-навигатор в мессенджере «Макс». Он позволяет в реальном времени отслеживать прибытие транспорта на остановку. Спонсор выпуска новостей – шоурум «Latex.ru» ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому покупателю. Шоурум «Latex.ru» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам». Подушки, матрасы, одеяло. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101. Служба информации «Русский». Радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. 12+.

0: Русском радио.
1: Это пятница, и если сегодня проснулись и не услышали русских перцев, утреннее шоу привычных, но знаете, я за них сегодня. Ребята чуть-чуть должны выдохнуть, и в понедельник обещали быть во всеоружии, как говорится, как и всегда, радовать своим настроением и своей бодростью. Но сделаю все точно не хуже. Бодрого, прекрасного, хорошего начала дня. Если сегодня вдруг решили, что с понедельника начнете, ну, например, делать гимнастику утреннюю, ну, тогда пускай будет так. Пятница — это такой уже считается выходной день, поэтому можно себе немножечко лени. Самое главное, что музыка с вами была всегда. Да-да, русское радио, делайте громче, и полетели.

0: Реклама на русском.
1: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева». Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Колбаски «Кубанские» собственное производство 299 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
4: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
5: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400 400.
6: Проект фасада по дизайну.

0: Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
2: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
3: Категория «Макрос».
4: Где хранишь велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
8: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
10: Русское радио. Это родные нулевые.
11: Беги, беги, беги на край земли.
10: Крылатые десятки.

скучай. Вроде короткие, простые слова, а внутри них почему-то слышится чуть-чуть больше. Кто-то слышит «Помни обо мне, не забывай», кто-то говорит «Улыбайся», кто-то слышит, например, «Я скоро вернусь». Ну и, пожалуй, именно поэтому они работают лучше длинных прощаний. Поэтому, да, не скучайте там ни в коем случае, это пятница. У всех должна быть сегодня правильная компания. Например, «Русское радио». Да-да, напрашиваюсь к вам в компанию. Это Макс Орлов, мы продолжаем.

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
8: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
9: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Но, уверен, каждый из вас сейчас ждал в этой песне, когда прозвучит именно его имя. Аня, Паша, Даша, Саша, Аркаша, Иннокентий, Эммануил и так далее. Сколько еще песен не спето было, сколько имен еще не использовали. Но, вот, например, за Алешеньку отвечает у нас совсем другой исполнитель. Татьяна Куртукова. Поэтому всем Алексеям и не только большой-большой привет, как и всем слушателям радиостанции. Пятница сегодня.

0: сначала «Ты же не такая, как все, я тебя люблю», а потом «Давай останемся просто друзьями». Денис Клевер на волнах Русского радио прямо сейчас. Мы же с вами и друзья, и любовь у нас точно есть, поэтому наши отношения продолжаются. Пятница, утро, прекрасный рабочий день под звуки музыки Русского радио. Точно будет хорошим. Тем более, что здесь не только те песни, которые знаете, любите, но и новинки. Как и обещали. Ловите, вот одна.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
14: Еда, оплаченная не вами, не имеет калорий. Можно есть все. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот в такие моменты очень помогает неработающая мобильная связь. Где ты, как ты, с кем ты, во сколько ты? Ответы на все эти вопросы не всегда имеются у мужчины, поэтому лучше, когда связь, может быть, не работает. С одной стороны, с другой стороны, будьте, конечно, на связи с любимыми, родными в нужный момент. Позвоните, напишите, скажите, что я здесь, все нормально, скучаю, люблю, ну и так далее. Это Русское радио. Здорово, что эту прекрасную пятницу проводим вместе. Микрофон Макс Орлов. Делайте громче и давайте делать вместе

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988. Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на

0: Сайте «Первая школа» Глаголева.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
5: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев «Премьера». Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября, 30Б.
6: Информация для жителей Киселевки. В этом месяце стоматологическая клиника «Комплимент» делает комплимент вашим близким. Скидка 50% на первое лечение кариеса и профессиональную чистку, если вы живете рядом. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Рыленкова 63А, 268, 388. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Поставщики продуктов просят торговые сети не штрафовать их за срыв доставок. Из-за нехватки топлива они часто не успевают своевременно привозить продовольствие. В нескольких отраслевых объединениях уже фиксируют такие ситуации, пишет «Известия». Производители продуктов предупреждают, что ситуация с топливом – это обстоятельство непреодолимой силы, на которое они не в состоянии повлиять. По этой причине невозможно нести ответственность за задержку в доставке товаров. В Госдуму внесут законопроект о бабушкиной зарплате. Это ежемесячная выплата для бабушек и дедушек, воспитывающих ребенка до 3 лет. Об этом сообщает ТАСС. Инициатива предлагает установить ежемесячную выплату размером на уровне минимального размера оплаты труда по региону. По словам парламентариев, для получения денег мать или отец не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком. Этим же проектом предлагается создать ежемесячную соцвыплату в размере МРОТ безработным родителям в связи с рождением и воспитанием ребенка до 3 лет. Летний туристический сезон начался слабее ожиданий. В июне турпоток снизился почти на 5%. Гостиницы фиксируют падение бронирований, а туроператоры – сокращение продаж пакетных предложений. Эксперты констатируют охлаждение спроса на поездки по стране в высокий сезон. Это связано с усилением сберегательной модели поведения и нестабильной ситуации на топливном рынке. По данным Союза туриндустрии, 50% летних поездок россияне совершают на личных авто. И новости чемпионата мира по футболу. На Мундиале прошел 23-й игровой день. В первом матче Испания уверенно обыграла Австрию 3-0 и вышла в 1/8. Дальше пробилась и сборная Португалии, пережив очень тяжелый матч против хорватов 2-1. Кроме этого, Швейцария одолела Алжир 2-0. В 1/8 Испания встретится с Португалией, а Швейцария сыграет с победителем пары Колумбия-Гана. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Пятница — это когда продуктивность в офисе начинает измеряться не задачами, а количеством фраз «Ну что, какие планы на выходные?». Ну и к обеду половина сотрудников уже мысленно на даче, у воды, на веранде. Физически присутствуют все, а вот эмоционально человек 20 уже ушли давным-давно дальше, в субботу. В общем, да, у сегодняшнего дня вообще удивительный талант делать людей счастливее еще до окончания рабочего дня. И в этом, наверное, прелесть любимой и обожаемой пятницы. С вами Русское радио. Давайте вместе просыпаться. Если будильник только-только-только-только зазвонил у вас, значит, что мы рядом, значит, все обязательно будет хорошо. Делайте громче.

0: акции. Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
2: С 4 июля у ТРЦ Макси.
3: Категория «Нагруз». Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
4: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
5: Что слушает страна?

Да, даже не знаю, за кого переживать больше в данном случае, за невесту или же за мопед. Красивый все-таки. Вообще, говорят, у этой песни есть еще одна неофициальная версия, но вот будет у вас Стас Костюшкин петь на вашем мероприятии. Вот тогда, может быть, и услышите неофициальную версию. А пока вот так вот попели. С вами все-таки пятница, настроение игривое, как ни крути, летние выходные на носу, и это прекрасно. Русское радио с вами, у микрофона Макс Орлов. Как и всегда, музыка здесь хоть отбавляй, а лучше наоборот, прибавляй и добавляй. Далее продолжение музыкального эфира на русском для вас Ани Лора.

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ООО «Альфа-банк». 16+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

на радости и проблемы почему-то автоматически делятся пополам. Но вот сразу. То редкое ощущение, когда рядом появился человек, с которым мир неожиданно стал звучать в два голоса. И уже, конечно, трудно представить одного без другого. Ну вот, как будто бы это и правда были две половины одной истории. Так что неделимым большой привет всем остальным, тем, кто в поисках своей второй половинки, конечно же, найти, отыскать, влюбиться беззаветно.

не все то золото, что блестит, как известно. И в данном случае, да, еще семейка. Цитата из песни Леонида Агутина, кстати. Ну, а для нас золото и настоящая ценность, драго, ценность, это, конечно, творчество, те песни, которые дарит нам этот любимый артист. Леонид Агутин на волнах Русского радио прямо сейчас. Если же ваше золото — это юмор, то, да, что уж там, вот так вот ставьте себе амбициозные цели, покорите всю страну, и пускай вся страна улыбается над вашими шутками, потому что, если вы придумаете шутку, пришлете их на сайт rusradio.ru, знаете, что лучшие шутки обязательно озвучит Антон Юрьев, наш русский перец. Авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки. Ну, круто же, правда. В общем, все подробности на нашем сайте. Заходите, знакомьтесь и придумывайте шутки. Юморите. Тем более, что в пятницу очень даже актуально. Русское радио здесь. Юлианна Карлова далее. И нам волшебного настроения. 10.

0: Реклама на русском.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа подобно на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ПГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ПГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
14: Встаешь в 6 утра, буди кота. Потому что нефиг тут. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Это яркая, светлая, светящаяся, если хотите, песня. Я и точно солнечная. От Иракли, называется «Солнце внутри». Да, это про тех людей, которые, в общем, находятся рядом с тобой. Ты понимаешь, что тебе с ними рядом хорошо, тепло, комфортно, уютно. В общем, светите сегодня и будьте той самой путеводной звездой, к которой точно тянутся. Потому что сегодня пятница, потому что выходные, потому что летнее настроение внутри никто запереть в чулан не сможет. У микрофона Макс Орлов. Здесь Дарья Тутси для вас.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Утром плюс 17-18. В дневное время столбик термометра будет колебаться в отметке 21-22 градуса тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер северо-западного направления 3,6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988. Правка!

0: акции. Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ Макси.
2: Категория 0+. Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
3: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
2: Машина в подземной парковке.
3: А рядом школа, садик, парк.
4: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Я работаю сам на себя. Поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Как пишет РБК, со ссылкой на центр ценовых индексов, поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов НПЗ и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. За прошлую неделю экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. В Туве вторые сутки ищут двух пропавших 13-летних девочек. Школьницы вечером 1 июля пошли гулять на берег Енисея, а позднее там нашли их телефоны. Обследовано около 11 километров береговой линии и прилегающей территории. В поисках задействованы около 40 сотрудников полиции, 70 волонтеров, а также представители народных дружин, сотрудники МЧС и водолазы. Девочек ищут из воздуха, из воды, из земли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура республики инициировала проверку. Россияне смогут маркировать созданный искусственным интеллектом контент в сервисах и соцсетях. Такие положения предусматривает законопроект о поддержке развития технологий нейросетей. Предполагается, что наличие маркировки ИИ-контента будет востребовано в сфере массовых коммуникаций, образования и рекламе. Это позволит не вводить людей в заблуждение. Маркировать фото и видеоматериалы, созданные с помощью нейросетей, россияне будут добровольно. Треть опрошенных россиян справляются со стрессом усилием воли. 27% считают, что с ним не нужно специально работать, поскольку это естественный механизм. Еще 18% респондентов предпочитают комплексный подход воздействия и на тело, и на психику, и на ментальность. Тогда как 3% отмечают, что при стрессе помогает только работа с психотерапевтом. Вернусь буквально через час, а далее в эфире Макс Орлов и любимые песни на русском.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Макс Орлов. На русском радио.
3: Так, если вдруг проснулись, мне кажется, даже на календарь можно не смотреть, потому что пятница, она ощущается на уровне каких-то вибраций, чакр, которые открываются в нужный момент, и ты понимаешь, что сегодня день будет особенным. Здравствуйте вам, у микрофона Макс Орлов. Сегодняшнее утро было, да, без русских перцев, но они точно в душе и сердце, и в понедельник обязательно будут на своей дежурной смене. Так что, друзья мои, настраиваемся на ближайшие дни вместе с Русским радио. Как и всегда, настроение, как и всегда, музыка, песни, с которыми точно будет хорошо. Поехали! Поехали!

0: Реклама на русском.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
2: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
4: Подробности на сайте IT-колледж.
5: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ОЛЗ Клиник 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Какое будет наше лето?
8: Жаркое, блестящее.
7: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
9: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
10: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
11: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Что слушает страна? Любимая на русском.

Вот так вот послушаешь «Елку», понимаешь, что иногда жизнь становится заметно легче после одной простой настройки. Не усложнять, быть проще. Да, не искать скрытый смысл в сообщении «ОК», не придумывать 10 сценариев развития событий, не устраивать внутренний совет директоров из тревог, сомнений и фантазий. Некоторые вещи действительно являются именно тем, чем кажутся. А быть проще — это не недостаток глубины, это очень удобная форма внутренней свободы. Как мне кажется. «Елка» на русском радио. «Проще, проще, проще». Так называлась песня, особенно в пятницу. Очень даже актуально. Ладно, наше настроение и сердце требует праздника, и мы дадим вам этот самый праздник. Русский радио, погромче и погнали.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажем.

0: Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22.50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
8: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

То ли каприз, то ли такие желания у Кэти. Ну, в общем, группа студии сейчас исполнила песню. Она не виновата. И каждый в ней видит, конечно же, свой смысл. Я лично нашел такой, что когда женщина королева, к ней по-королевски. Иногда она может быть капризна, и к этим капризам тоже нужно относиться соответствующе. Ладно, девчата, мы вас принимаем в любом виде. Главное, не забывайте улыбаться нам, изредка подмигивать. Нас это, знаете ли, очень сильно вдохновляет и мотивирует. Меня зовут Макс Орлов. Здесь на Русском радио дуэт, под который, мне кажется, будет петь сейчас вся страна, потому что песня особенная, особенно футбольных фанатов. Максим и Дима Билан на русском.

короткой прямой дороге. Иногда к ней приходится идти в обход, через расстояние, обстоятельства, чужие сомнения, собственные страхи и, конечно же, через высоту. Это в том случае, если она на 25 этаж забралась. Да, бывают чувства, которым не открывает дверь с первого раза, и тогда приходится стучать еще, еще и еще. Но, с другой стороны, чувства на то и чувства, чтобы их достигать, чтобы потом наслаждаться. Русское радио здесь. Меня зовут Макс Орлов. Я знаю, что ваше большое музыкальное сердце вместе с нами находится.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: Накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Кажется мне, что мы дали основу, базу, так сказать, сегодняшней пятницы и всем грядущим выходным, потому что есть русское радио, значит, все действительно будет хорошо. Вань Соловьев.
2: Привет.
1: Держи в свои могучие руки.
2: Давай, забираю.
1: Пронеси все это и обещай приумножить.
2: С удовольствием. С удовольствием. По пятницам обожаю это делать особенно.
1: Все, я спокоен. Здесь Вань Соловьев. Меня зовут Макс Орлов. Чао.
2: Пока.
1: До завтра.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
5: С 4 июля у ТРЦ

0: Металл черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
2: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
3: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев премьера. Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября, 30Б.
4: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
5: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В регионах начал заканчиваться бензин. Продажу топлива полностью прекратили АЗС в Новороссийске. Как сообщили в муниципальном центре управления города, теперь заправка возможна только по топливным картам. Их оформляют ИП и юридические лица для заправки транспорта своего предприятия в рамках договора компании с топливным оператором. Пользоваться такими картами могут только служебные авто и только на определенных заправках. Простые жители остались без бензина. Машина с чиновниками подорвалась на мине под Курском. Пострадали 4 человека. ЧП случилось в центре Рыльска. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, бомбу взорвали дистанционно. В машине находились 2 человека, еще 2 были рядом. Все они госпитализированы. Место взрыва оцепили, там работают саперы. Губернатор призвал местных жителей в случае обнаружения подозрительных предметов к ним не приближаться. Совет Федерации предложил расширить программу помощи многодетным семьям с погашением ипотеки. Сейчас родители, у которых появился 3-й ребенок, могут получить на эти цели 450 тысяч рублей. Сенаторы считают, что и при рождении 4-го нужно тоже платить деньги, передает парламентская газета. Инициатива вошла в рекомендации Софеда по подготовке федерального бюджета на следующие 3 года. Окончательного решения пока нет, предложение должно оценить правительство. Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals. Соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги рассчитано на год. Общая сумма, включая так называемый ветеранский бонус, должна составить около 9 миллионов долларов. Для этого Александру, согласно условиям контракта, нужно провести всего 10 матчей. Хоккеист провел в составе Washington Capitals 21 сезон. Ранее сообщалось, что Овечкин может вернуться в Россию и играть за «Динамо». О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: корми с рук.
1: Ай, не кормите животных с рук, это небезопасно для самих животных и для ваших рук. Вот такие мысли пришли мне сейчас в голову. Нет, ну а вдруг кто-то сегодня в пятницу или на выходных запланировал семейный поход в зоопарк? Вот я немного и дал полезных напоминаний. Привет, дорогие! Привет, любимые слушатели русского радио. Иван Соловьев, это я. Этим пятничным днем с вами, чему я безумно рад. Проведем вместе ближайшие 4 часа под музыку. Юлиана Караулова и СТ и Дмитрий Маликов уже в нашем эфире. Настраивайтесь на отличное настроение. Я его вам обещаю.

0: Реклама на русском.
1: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
2: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день. 77-77-03. Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
4: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
6: Инновационный аппарат RoboSpine теперь в Смоленске. Технология безоперационного лечения позвоночника. Лечение грыж и болей в спине без хирургических вмешательств. Звоните 848-12-51-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
7: «Следуй за своей мечтой! Иди спать!»
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Что слушает страна?
9: Сладкий вкус.

Лежат сейчас такие отдыхающие на пляже, загорают из кафешки на берегу Русское радио, звучит на всю округу, и я такой: уважаемые отдыхающие, пользуйтесь кремом от солнца, пейте больше воды и соблюдайте правила безопасности, находясь в воде. Эйх, мы вам немного завидуем, если у вас есть возможность в пятницу загорать, валяться и ничего не делать. Ну ничего, на нашей улице тоже скоро будет праздник под названием «Суббота-воскресенье». Хай-фай продолжает наш эфир, скоро появится и Сергей Лазарев. Меня зовут Иван Соловьев. Добрый день.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?
4: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
2: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Без комиссии.
1: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Русское радио приглашает. Юрий Стоянов.
7: Дед, это я.
6: Федор Добронравов.
8: И я, дед Владика, тоже.
6: Впервые вместе на большом экране.
9: Таких дедушек не бывает.
6: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
10: 6+.
11: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Я не назову это влюбленностью, это настоящая любовь, которой уже 30 лет без малого. Любовь к группе «Руки вверх». Правда же, друзья? Ну, конечно, правда. Потрясающие новости. Со следующей недели в столе заказов мы будем дарить пригласительные на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве в честь 30-летия легендарной группы. И, внимание, ребята, это вообще эксклюзив. Личная встреча с Сергеем Жуковым тоже состоится. Вот если вы об этом мечтали все 30 лет, ваша мечта все ближе и ближе, чем вам кажется. Не пропустите эксклюзивные подарки в нашем эфире. Но это со следующей недели. А пока подарок для всех поклонников группы «Руки вверх» прямо сейчас от меня, от Ивана Соловьева.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: на русском радио «Афиша».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов, второй летний киномесяц. Давайте начнем не тривиально, не с премьер, а с андеграунда. Хочется чего-то эдакого, знаете, не просто лимонада, а изысканного лимонада. Комедийные фэнтези «Кто есть кто» открывает нашу подборку новинок, 16+, кстати. Обычная семья утром просыпается необычной, все меняются телами. Папа с мамой, дочка с бабушкой, подростки-близнецы вообще путаются в собственных ролях. В доме начинается настоящий хаос. Хаос в хаосе, получается. Уверен, этот изысканный каламбур привлек еще больше внимания к июльской премьере. Дальше уже не до смеха. В самолет пробрался монстр. Нет, инопланетное что-то, которое заражает пассажиров вирусом. Несколько человек спаслись в грузовом отсеке. Что дальше? Хоррор рейс 298, если хочется пощекотать нервишки. Если нет, то ловите успокоительное, документальное. «Легенды леса». Режиссер отправляется в сердце дикого леса вместе с отцом и сыном в ожидании встреч с величественными оленями, неуклюжими совятами, смелыми лисицами и юркими горностаями. Я тоже жду не дождусь нашей встречи через неделю в «Афише» на русском.
0: Русское радио.

0: Я ждал, когда Дмитрий Колдун появится в эфире, чтобы поздравить. Поздравить Белоруссию с Днем Независимости! С праздником! Будьте здоровы, будьте счастливы, пусть все у вас будет в жизни хорошо, как мы говорим на русском радио. Я вот сегодня, когда собирался на эфир, у меня бормотал телевизор на фоне, и там как раз был сюжет про Белоруссию. Там начали выпускать, представляете, мороженое со вкусом картофельных драников. Ну, не само мороженое, да, а вот этот рожок, вафельный рожок, он теперь делается из картофельного пюре с добавлением жареного лучка. Я теперь очень хочу это попробовать. Вы слушаете «Русское радио». Всем слушателям отличного настроения, пятничного настроения. Помните, скоро свобода! Впереди дискотека «Авария» Жанна Фриске, «Фабрика». И Филипп Киркоров уже появляется в нашем эфире. С вами я, Иван Соловьев. Добрый день.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Сегодня в 23.00 слушайте «Русский старт» на русском. Что слушает страна?
2: Сотни раз обжигать было больно, но выживала, слава Богу.
0: «Русское радио».
3: Ты неотразима, как балетиприма.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Помимо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа на tutu.ru/6+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба Русского радио

А я предлагаю, друзья, устроить спортивную вечеринку. Ну, как-то для чего? Для того, чтобы снять на видео любое свое спортивное достижение и прислать его нам на Русское радио. И побороться за одну из трех путевок на двоих с русскими перцами в Нижний Новгород на спортивные выходные. До 24 июля включительно. Просто возьмите и снимите ваше спортивное достижение на видео, загрузите на сайт русрадио.ру или разместите на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте» в одно слово. А вот уже с 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей для большого финала. Все подробности на нашем сайте русрадио.ру, категория 12+. О, спорт, ты жизнь. Ну что, ребятки, на старт, внимание, марш!

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Утром плюс 17-18. В дневное время столбик термометра будет колебаться в отметке 21-22 градуса тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер северо-западного направления 3,6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.

0: Вакцинация детей и взрослых в ОЗ «Клиник» – это забота о здоровье всей вашей семьи. Все вакцины в наличии. Осмотр врача включен в стоимость. Для вас комфортная зона ожидания, безопасность и бережный подход. Доверьте здоровье ЛЗ «Клиник». Нарвская, 4. 510303.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Садовые центры «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
3: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны, а также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
4: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Русское радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. В этом году в Смоленской области будут капитально отремонтированы 10 котельных. Об этом сообщил министр ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области Николай Борисов. Таким образом, в нашем регионе будет продолжено обновление системы теплоснабжения. Благодаря инициативе губернатора Василия Анохина в регион удалось привлечь федеральное финансирование на модернизацию коммунального хозяйства. Особое внимание уделяется вопросам перевода с неэффективного твердого топлива на газовое, а также строительству новых котельных. Проезд в смоленских маршрутках с нерегулируемым тарифом подорожает до 45 рублей. Соответствующие объявления уже появились в маршрутных такси. Согласно размещенной информации, с 15 июля стоимость одной поездки на маршрутах, обозначенных буквой «Н», составит 45 рублей. Ранее сообщалось, что в Смоленске появился новый цифровой сервис для пассажиров общественного транспорта – чат-бот-навигатор в мессенджере «Макс». Он позволяет в реальном времени отслеживать прибытие транспорта на остановку. Спонсор выпуска новостей – шоурум «Latex.ru» ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому покупателю. Шоурум «Latex.ru» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам». Подушки, матрасы, одеяло. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101. Служба информации «Русский». В радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио 12+. Иван Русском радио Иван Соловьев.
2: Привет, привет, привет, и тебе привет, и тебе привет, и вам здравствуйте, уважаемые. Ну, давайте, оторвитесь от работы хотя бы на пару минут. Вот прямо сейчас руки уберите от клавиатуры. Давайте, давайте я подожду. Откиньтесь на спинку стула, потянитесь, встряхнитесь. Давайте поболтаем. Какие планы на вечер пятницы? Что запланировали? И, что будете делать на выходных? Куда поедете? С кем поедете? Что будете готовить? Слушайте, нам все интересно. Все, что касается вас, нам интересно абсолютно все. Ну, а что я буду делать сейчас? Я, конечно же, буду вас радовать отличной музыкой в нашем эфире. Скоро Ханна появится, Анна Семенович и чай вдвоем через пару мгновений. Иван Соловьев, это я. Поехали.

0: Акции.
1: Металл-черепица в 0,4 толщине. Всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Информация для жителей Киселевки. В этом месяце стоматологическая клиника «Комплимент» делает комплимент вашим близким. Скидка 50% на первое лечение кариеса и профессиональную чистку, если вы живете рядом. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Рыленкова 63А. 268-388. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Какое будет наше лето?
4: Жаркое. Блестящее.
3: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото». Наше настоящее.
5: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
6: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Пангасиус свежемороженое филе 239 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
7: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
8: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
9: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
10: Категория 2+.
11: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
13: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Что слушает страна?
15: Мир вокруг не

под солнцем, а потом плюх в бассейн. Обнуление на 100%. Или в субботу рано утром, часиков так в 6, выходишь в лесок за грибочками, идешь, тишина, красота, аромат леса, и находишь первый гриб. Вот оно, тоже 100% обнуление. Ну или когда вечерком на мангале шашлычок жарится, да, и ты снимаешь, и вот этот первый укус, вот это тоже 100% обнуление. Как у вас с этим? Ну, я думаю, что 50 на 50, примерно все то же самое. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев. Для шикарного настроения продолжаем в том же духе. Николай Басков, Нюша и Натан и Ирина Дубцова в дуэте прямо сейчас.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути.

0: Реклама на русском.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио на спорте.
4: Нам покоряются рекорды.
0: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
5: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
6: Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу.

0: удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-7-9.

0: Да-да, вы неотразимые, вы прекрасные, вы шикарные, у вас отличное чувство юмора. Это я все про вас, дорогие наши любимые слушатели Русского радио. Знаете, не нужно зарывать этот талант. Давайте мы своему, точнее, вашему чувству юмора дадим волю, распахнем двери. Пора вашим шуткам покорять наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Что нужно сделать, ребята? Придумайте шутки, именно придумайте, вы это умеете, мы знаем, и присылайте их на сайт русрадио.ру. Самое лучшее. Ну, мы, конечно же, их посмотрим, прочитаем, посмеемся. Так вот, самые лучшие озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы самых лучших шуток получат в подарок эксклюзив – футболку с текстом своей шутки. И это не шутки. Все подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Давайте смеяться. Смех продлевает жизнь. Ну и, конечно же, продолжаем наслаждаться лучшей музыкой, что звучит здесь в эфире Русского радио. Мари Краймбрери впереди и новинка от группы «Серебро» прямо сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
1: Русское радио.

это такая игра. Продолжи фразу. Мне так повезло. Давайте, ребята, ваши варианты. Мне повезло с ребенком, да, выпустился из школы, поступил в вуз. Повезло с супругом, все в дом, все в дом. Повезло с женой любимой. Очень-очень вкусно готовит. Просто пальчики оближешь. Мне вот Ивану Соловьеву повезло с работой. Обожаю свою работу, получаю удовольствие огромное. Повезло с коллегами. В общем, нам есть каждому что сказать в этом отношении, ребята. Пусть нам всем и дальше везет. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я, Данко, прямо сейчас. Далее Валерия и Анастасия, Дима Билан.

0: Реклама на русском.
1: Будь в Прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
12: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Извините, но я ничем не хочу вам помочь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

вот это да, это вопрос. Куда вы торопитесь? Куда вы спешите? Ну, я понимаю, что в пятницу ответ, конечно, один. Торопимся и спешим скорее закончить сегодня рабочие дела, чтобы пораньше освободиться. У нас хотя и не предпраздничный день, а на час не сокращен. Но я знаю, что иногда начальники в пятницу в шикарном настроении и могут своим сотрудникам позволить уйти с работы пораньше. Я вам желаю, ребята, чтобы у вас сегодня именно это и произошло. Меня зовут Иван Соловьев. В ближайшие два часа я с вами, я здесь, на Русском радио. И с нами же, конечно, шикарная музыка. Кристина Орбакайте продолжит наш эфир. До конца этого часа еще много любимого. Ждите.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. Попробуй.

0: ванной комнаты. От супер низких цен до премиум класса под ваш размер. С персонализированным наполнением и интегрированными подсветками. Полки, ящики, стеллажи, торцевые окончания, зеркала с подсветками. 4 огромных коллекции с бесконечными вариантами компоновки для организации современного интерьера. Шкафы, шкафы, шкафы. Огромный выбор шкафов в магазинах «Мебель Шара».
1: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
2: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
1: Машина в подземной парковке.
2: А рядом школа, садик, парк.
3: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.

0: новых снов.
1: Приходите. Осуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
2: Бариатрические операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Опытнейший хирург из Москвы. Звоните 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
6: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Как сообщает ТАСС, новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. В первую очередь это коснется товаров, связанных со здоровьем и безопасностью покупателей. Для проверки будут использовать данные из государственных реестров. Если информация подтвердится, товар допустят к продаже. Повторно карточку будут проверять не реже, чем раз в 10 рабочих дней. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве. СМИ пишут, что речь идет о хищении 800 миллионов рублей на строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово. Вместе с ним под следствием его бывший зам Константин Махов, курировавший финансовые и аэродромные блоки. Нерадько покинул Росавиацию в сентябре 2023 года после почти 14 лет руководства службой. Реальные ставки по кредитам все еще превышают 30% годовых. Причем с начала года они снизились меньше, чем на 1% пункт, тогда как ключевой опустили почти на 2 пункта. Банки продолжают закладывать в стоимость заемных денег рост расходов из-за проблемной задолженности по потребкредитам. К началу мая ее доля достигла 13% от всех таких суд россиян, пишет «Известия». Средний размер потребительского кредита составляет 173 тысячи рублей. Россияне этим летом стали чаще выбирать безалкогольные напитки и замороженные десерты. Об этом сообщают маркетологи. Сильнее всего вырос спрос на безалкогольное вино, холодный кофе и крафтовые лимонады. Среди летних сладостей популярнее стали замороженные ягоды в шоколаде и другие десерты. Также покупатели чаще выбирают смузи, морсы и напитки в небольших упаковках. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Снегири-герои погляд.

знаю одно, что вечер пятницы скучным быть не может и не будет. Ждут нас планы. Ну, и сидим на работе, потираем ручки. Мне вот такое ощущение, что в 13:00 по московскому времени в пятницу уже не рабочее время у большинства. Ну, мало ли, кто-то сегодня вообще день рождения на работе отмечает. Ой, это вообще красота. Это вообще, можно сказать, такое, знаете, официальное освобождение от половины рабочего дня. Ну и, конечно, если вы собираетесь в Москву на этих выходных, имейте в виду, нам здесь обещают дожди, но погода будет, в принципе, в целом неплохая. Поэтому зонтики держите при себе, и плащи-дождевики тоже лишним не будет. Всем слушателям Русского радио шикарного пятничного настроения. И все это, конечно же, под музыку.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
2: Информация для жителей Киселевки. В этом месяце стоматологическая клиника «Комплимент» делает комплимент вашим близким. Скидка 50% на первое лечение кариеса и профессиональную чистку, если вы живете рядом. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Рыленкова 63А, 268, 388. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5. 40-60-02.
5: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев «Премьера». Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября, 30Б.
6: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
8: 1 января. Пора вставать и ужинать.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95.
10: Что слушает страна?

Беги, приседай, подтягивайся, отжимайся. Любое, вот любое спортивное достижение ваше нам очень хочется увидеть. Нам это очень-очень интересно. Обязательно на видео не забудьте все это зафиксировать, снять свое спортивное достижение и отправить на сайт rusradio.ru. А все это для чего? Да это для того, что мы дарим 3 поездки на двоих в Нижний Новгород в компании русских перцев для вас, для наших любимых спортивных слушателей русского радио. Вот если хотите отправиться на крутые спортивные выходные, тогда дерзайте, снимайте видео, публикуйте на сайте rusradio.ru или в своих социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте» в одно слово. До 24 июля включительно. А уже с 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для большого финала. Подробности, все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Так что, ребятки, я желаю вам удачи, принимайте участие и, самое главное, получайте от этого огромное удовольствие. Удовольствие мы получаем и от музыки. Марфа с новинкой, «Отпетые мошенники Сливки» в дуэте, и Татьяна Крутукова. Алешеньки, привет!

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: Красноточно.ру.
1: 6+.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Русское радио приглашает.
9: Мороженое, чипсы.
10: Таких дедушек не бывает.
11: Отец твоего отца.
8: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
10: Нам надо их помирить.
8: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
12: 6+.
13: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Шикарная песня. Марфа, забери меня. Новинка. На русском радио. Ребятки, голосуйте за любимую песню на нашем сайте. Заходите, rusradio.ru. Голосуйте, вполне возможно, повлиять еще можно, успеть на расстановку сил в золотом граммофоне сегодня в 17:00. Алена Бородина со свежими результатами. Что там творится, что там происходит, кто на первом, на втором, кто на третьем месте, кто потерял, может быть, пару ступенек, кто наоборот взлетает резко вверх. Все это в 17:00. Не пропустите золотой граммофон. Хит-парад здесь, в эфире Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. Мы с вами едем дальше. Скоро послушаем Андрея Губина, Митя Фомин и группа «Непара» прямо сейчас. Просто

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Русское радио на спорте.
13: Нам покоряются рекорды.
1: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
14: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
4: Подробности на rusradio.ru. 12+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
4: 12+.
0: Хотите летом немного подзаработать? Проверьте карманы своей зимней одежды. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

сияй и внутри, сияй и снаружи. Ну а как тут не сиять, ребята? Пятница, погода шикарная. Ну я надеюсь, у вас шикарная погода. У нас в Москве пока еще все с этим в порядке. Ну и, конечно же, стол заказов, любимый стол заказов. Куда без него? Впереди начнем в 14.00 после выпуска новостей. Так что, ребятки, привет и поздравления, пожелания. Все, что хотите. Можно просто поделиться своими чувствами. Это тоже можно и даже нужно это делать. Напомню, стол заказов 14.00. Иван Соловьев, это я. Всем желаю отличного дня, отличного настроения. Ой, самое главное, скорейшего завершения рабочего дня.

0: ответами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
2: Дембельский альбом
0: на Русском радио. Реклама на русском.
3: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Покупай акции.
1: Металл-черепица в 0,4 толщине. Всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
4: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
5: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
6: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
7: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
5: А это вы сами сделали?
6: Мы как для своих, любимых и родных.
8: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
6: Починковские – тот самый вкус из детства. Когда рядом свои и все по-настоящему.
9: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
10: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
11: 77-77-03.
10: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
11: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
12: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить и... Когда вы, наконец, топить закончите?
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале новости с автозаправок. АЗС в Чите и пригороде перешли на круглосуточный режим. Также там увеличены суточные лимиты. Но купить бензин можно только по QR-кодам. Там будет указано время и количество топлива, которое можно будет приобрести. Между тем, в Краснодаре задержали двух жителей Ростовской области 21 и 22 лет при перевозке 1000 литров 95-го бензина на арендованном автомобиле без госномеров. Они планировали перепродать топливо по завышенной цене. Ранее сообщалось, что в Новороссийске бензин на всех заправках полностью закончился. На китайском острове Хайнань сегодня ожидается тайфун Майсак. Сейчас там отдыхают около 20 тысяч российских туристов. Ассоциация туроператоров предупреждает о необходимости соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется воздержаться от купания, следить за сообщениями местных властей, избегать поездок на коммерческом транспорте и не удаляться далеко от гостиниц. Паромные перевозки через пролив были остановлены ночью. Также закрыты все пляжи на территории острова. А в аэропорту Саньи возможны задержки рейсов. Общественники попросили Минздрав разрешить в рамках ОМС прописывать занятия фитнесом. Врачи должны выписывать пациентам не только лекарства, но и занятия спортом, считает движение «Здоровое Отечество». Траты на физкультуру должны рассматриваться не как дополнительные расходы, а как инвестиции в профилактику заболеваний. Российские ученые готовят уникальное обследование Байкала. Тайны самого глубокого озера на планете поможет открыть автономный необитаемый аппарат из Владивостока. До этого он исследовал Южный океан у берегов Антарктиды, а также Черное, Балтийское, Японское и Охотское моря. Чтобы робот мог успешно функционировать в условиях пресной воды, ему установили специальные блоки плавучести. Аппарат может погружаться на 3,5 тысячи метров. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Алло, алло.
0: Стол заказов русского радио.

но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Русское радио. Отдыхаем с музыкой.
1: Надеюсь, что сегодня отдыхается вам особенно хорошо. Всем добрый день, отличного настроения, приятного отдыха, а самое главное, приятного предвкушения ваших долгожданных июльских выходных. Именно они у нас на носу, потому что сегодня пятница, самый лучший день на неделе. Всем отличного настроения, с вами я, Лиза Исаева. Весь этот час собираюсь составлять вам компанию, чему чрезвычайно рада. Итак, всех приглашаю в гости. 8-991-347-3312. Наш номер телефона для звонков, прямой эфир стола заказов. Кроме того, можно оставлять привет и поздравления для стола заказов в нашей группе ВКонтакте. Называется она «Русское радио Смоленск 103.5 FM». Кстати, если вы до сих пор не подписались, это вы очень зря. Сделайте это как можно скорее. Ну и там в сообщениях группы или под поздравительным постом можно оставлять ваши поздравления, приветы, теплые пожелания, много смайликов. Да все, что хотите, то и оставляйте. С удовольствием буду читать вслух все, что вы напишете. Кстати, всем добро пожаловать!

0: Реклама на русском радио.
1: В медицинском центре «Кипарис» все для вашего здоровья. Прием ведут травматологи-ортопеды, терапевты, кардиологи, детские травматологи-ортопеды, УЗИ-специалисты. Комплексная диагностика и лечение без длинных очередей. Мы находимся по адресу 25 сентября, 16. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На лесоторговой базе купишь все для стройки сразу.

0: телефон 270330. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: 3 июля в Микее.
2: Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 39 рублей 90 копеек. Макароны Барилла, 79 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
5: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
4: Машина в подземной парковке.
5: А рядом школа, садик, парк.
6: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
8: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
9: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
11: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+. В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
14: Добрый день, Русское радио. Так написано у нас на почте. Итак, хотим сегодня поздравить с прошедшим днем рождения доченьку и сестру Романову Елену Вячеславовну. Дорогая доченька и сестра, желаем тебе счастья, исполнения желаний и всего самого хорошего. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими моментами, теплом и любовью. Оставайся такой же светлой, красивой, счастливой. Пусть все твои мечты сбываются. Друзья, не забывайте, что вы можете тоже написать нам свои поздравления, свои приветы и пожелания, если будете делать это в нашей группе ВКонтакте, в личных сообщениях группы под названием «Русское радио Смоленск» 103.5 FM. Жду с нетерпением, с радостью прочитаю все, что вы напишете.
15: Не хватило трех секунд, чтобы

0: Только лучше.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, ценой во весь мир.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Причем не только хорошо все будет у русского радио, но и всех слушателей русского радио. Как же иначе? Ну а теперь к поздравлениям, вашим красивым, торжественным и проникновенным поздравлениям для ваших близких. Итак, добрый день, русское радио. Хотим поздравить с днем рождения нашего замечательного мужа, отца и дедушку Вячеслава. Дорогой наш, ты самый надежный любимый муж, для детей лучший на свете отец, а для внуков обожаемый и мудрый дедушка. Спасибо за твое доброе сердце, теплоту и защиту. Желаем крепкого здоровья, долгих счастливых лет и неиссякаемой энергии. Жена, дети, внуки и зять. И русское радио тоже присоединяется к таким потрясающе красивым пожеланиям. С днем рождения!
1: Ставлю.

0: пальцев крепче, прижим маг поближе, без остатка растворится.
1: Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.

Итак, самое время для еще более торжественного поздравления с профессиональным праздником. Совершенно верно, сегодня же свой профессиональный праздник празднуют сотрудники ГИБДД. Потому от всего Русского радио и от всех слушателей Русского радио спешу их поздравить, этих замечательных героических людей. Пусть все дороги у вас будут прямыми, все водители дружелюбными, погода всегда будет ясной, чтобы в жизни было к чему стремиться. В общем, спасибо вам за службу, за безопасность на дорогах. Пусть здоровье никогда не подводит. На все хватает энтузиазма, энергии и хорошего настроения. С профессиональным праздником, с днем ГИБДД.

0: Реклама на русском радио.
1: Велоцентр рулит, рулит, Велоцентр рулит!
2: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
3: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
5: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
6: Июль. Мебель Шара. Супер акция. В июле в магазинах Мебель Шара все кухни со скидкой 50%. Например, стильная кухня Ева 1.5 метра со столешницей всего за 11 999 рублей. Вау! Июль. Мебель Шара. Скидки 50% на все кухни. Успей купить с мега скидкой.
7: Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов и на сайте мебельшара.ру. Продавец ООО «Легион». Город Орел. ОГРН 116-574.
8: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра «Моссовет». Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Итак, еще одно поздравление с днем рождения для Рыбниковой Алены. Самыми добрыми, теплыми пожеланиями все ее близкие хотят ее поздравить, сказать, что она замечательный, светлый и добрый человек. Такой, каким гордится вся семья, на кого все хотят быть похожими. Ну и, конечно, все очень-очень рады, что она у них и есть. И друзья, и семья, и все родные. А еще желают, чтобы исполнялись наконец-то все ее заветные желания. Чтобы не только всем вокруг нее было хорошо, но и ей тоже. А еще, чтобы здоровье никогда не подводило и всегда было на высоте. Но чтобы на все хватало средств и возможностей. А еще на все хватало энергии. Этого ей точно нужно очень-очень много, чтобы все ее грандиозные планы можно было воплотить в жизнь. В общем, с днем рождения, всего самого-самого хорошего. И от Русского радио тоже.
1: Это происходит с каждым однажды.

0: Реклама на русском радио.
1: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
2: Какое будет наше лето?
3: Жаркое, блестящее.
2: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
4: 3 июля в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 39 рублей 90 копеек. Макароны Барилла 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
6: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
6: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5, 40 60 02.
8: Бывают же такие люди, которых лучше один раз увидеть, чем 100 раз увидеть.
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Смоленске. 38 85 95.

пора попрощаться, дорогие слушатели Русского радио. Всех вас с пятницей. Всем приятного ожидания ваших выходных. Пускай все у вас обязательно получится, то, что вы себе наметили. Пускай все будет так, как хочется вам. То есть и погода, и окружающие люди, и все обстоятельства будут складываться самым лучшим образом. На этом все. До свидания. И всем удачного дня. С вами была Алиса Исаева. Как всегда, с огромным удовольствием составляла вам компанию.

0: Даже не представляешь, смотрю на тебя, а сердце замер...
1: Русское радио. 12+. Русское радио.

студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Получать госуслуги в формате одного окна за границей россияне смогут в 12 странах мира. В Армении, Киргизии, Турции и Арабских Эмиратах заявители будут принимать в информационных центрах «Консул Прайм». В остальных странах представители

0: ребенка также нужно предусмотреть выплаты. Инициатива вошла в рекомендации Софеда при подготовке федерального бюджета на следующие 3 года. Новый обязательный курс «Русский язык как государственный» появится в расписании студентов с 27-го учебного года. Как сообщили в Миноборнауке, концепция курса дорабатывается с учетом мнения экспертов. При этом вузы смогут сами принимать решения о сроках запуска программы в течение учебного года. Курс включат в единое ядро высшего образования и сделают обязательным для всех студентов, независимо от факультета, формы и уровня обучения. Соискательская активность на рынке труда за год выросла на 52%. По данным аналитиков, быстрее всего увеличилось число резюме специалистов старше 45. Средние зарплатные ожидания соискателей достигли 70 тысяч рублей в месяц. Наибольшую активность также проявляют специалисты с опытом работы более 3 лет. Количество их резюме увеличилось на 136%. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Илья Крылов и любимая музыка для вашего настроения на Русском радио.
1: Новости. На Русском. На Русском радио Илья Крылов.
2: Работа не волк, как известно, в лес не убежит. Но зато мы с вами в лес убегаем за грибами, за ягодами, за отдыхом и уединением с летней природой. И очень хорошо мы отдохнем, конечно же. Вот только пятничные дела рабочие доделаем, настраиваемся на выходные вместе. С вами это делаю я, Илья Крылов. Всем большой пятничный привет. И давайте зажигать, танцевать, песни на русском к этому располагают.

0: Реклама на русском.
1: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.

0: акции. Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ОЛЗ Клиник 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
3: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
4: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
2: А это вы сами сделали?
3: Мы, как для своих, любимых и родных.
5: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
3: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
4: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
6: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ от фундамента до внутренней отделки и специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты, гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами.
7: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
8: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
10: Что слушает страна?

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло

0: Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
4: Отдам долги в хорошие руки. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

просто так, без особых обещаний, как приятный неожиданный сюрприз. На русском появлялась Нюша, побыла с нами немножко и пошла заниматься какими-то своими делами. Спасибо, Нюша, заглядывай еще. Ну а дальше обещает быть с нами группа «Градусы», Дмитрий Маликов и Слава на русском радио. И сейчас мы услышим ее голос.

0: Да, для кого-то счастье есть. Вот открывают люди холодильник и едят, и едят, и едят счастье. Но для кого-то счастье похудеть, сбросить лишний груз и всем показать свою летнюю талию, которую можно будет обхватить двумя руками. Отлично, вот она, польза от спорта. Ну а теперь внимание всем, кто любит спорт. Мы, Русское радио, дарим 3 поездки на двоих в Нижний Новгород в компании русских перцев. Хотите отправиться на крутые спортивные выходные? Ну тогда дерзайте. Снимите ваше спортивное достижение на видео до 24 июля включительно. Загружайте его на сайт русрадио.ру или размещайте на своей страничке в соцсетях ВКонтакте или Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». С 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала. Ну а все подробности на нашем сайте русрадио.ру. Удачи!
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой.
2: Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
3: Дембельский альбом.
2: На Русском радио.
0: Реклама на русском.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Альфа-Баба скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ПГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ПГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Русское радио приглашает.
11: Юрий Стоянов.
12: Дед, это я.
11: Федор Добронравов.
13: И я, дед Сладик, тоже.
11: Впервые вместе на большом экране.
14: Таких дедушек не бывает.
11: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
15: 6+.
16: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
17: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Я Наталья Подольская.
2: А я Регина Тодоренко.
1: И вы слушаете нашу новую песню «Подруга» на русском.

Это хорошо, когда подруги друг за друга, делить им нечего, только поддержка, радость, забота в трудную минуту, умение разделить все-все-все без зависти какой-то там. И самое главное, никто друг в друге из подруг не видит разлучницу, которая в любой момент может увести твоего любимого мужчину. Вот это нормальная женская дружба. И я, Крылов Илья, надеюсь, девчонки, у вас именно так. На русском радио послушали новую песню Натальи Подольской и Регины Тодоренко «Подруга». Ну а дальше с нами наша русскородинная подруга.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 19-22. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 16. В дневное время столбик термометра будет колебаться отметки 17-19 тепла. Дождь. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Ветер западного направления 3,6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио 12+. Реклама на русском.
2: Инновационный аппарат RoboSpine теперь в Смоленске. Технология безоперационного лечения позвоночника. Лечение грыж и болей в спине без хирургических вмешательств. Звоните 848-12-51-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» – это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
4: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На лесоторговой базе купишь все для строительства.

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
2: С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория на плюс.
3: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
4: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин сообщил о планах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Минск», которая пройдет через Смоленскую область. По словам президента, сотрудничество двух стран в транспортной сфере продолжает расширяться. В качестве примера он напомнил, что в апреле начали курсировать трансграничные пригородные поезда по маршрутам Смоленск-Витебск и Смоленск-Орша. Путин подчеркнул, что следующим этапом станет реализация проекта высокоскоростной магистрали. Начать скоростное движение планируется в 2029 году. Стартовал предсезонный сбор смоленского «Славутича». Готовить хоккейную команду к новому сезону будет главный тренер Иван Усенко. А вот состав команды изменился, и в нем будет много новичков. Кстати, «Славутич» вновь запустил систему абонементов на матчи нового сезона. Единая билетная система будет действовать на домашние матчи Кубка Солея и регулярного чемпионата экстралиги. Купить абонементы можно будет с 8 июля. Подробности на официальном сайте и в социальных сетях «Славутича». Спонсор выпуска новостей – шоурум «Latex.ru» ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому покупателю. Шоурум «Latex.ru» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам». Подушки, матрасы, одеяло. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101. Служба информации Русского радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости. На русском. Русское радио. 12+.

Дыханию большего не надо. Когда он держит нас под водой, учит задерживать дыхание. Когда всплываем мы, он нам говорит: дыши, дыши. Восстанавливаем дыхание и опять упражнение повторяем. Вот так и доплывем до успеха. Ну а сейчас доплыли мы в 16:06 по Москве до материка Артема Качера и Ани Лорак. Меня зовут Илья Крылов. Всем вам рад. Всех приветствую на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
2: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
1: Машина в подземной парковке.
2: А рядом школа, садик, парк.
3: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламная.

0: элитной комнаты. От супер низких цен до премиум-класса под ваш размер. С персонализированным наполнением и интегрированными подсветками. Полки, ящики, стеллажи, торцевые окончания, зеркала с подсветками. 4 огромных коллекции с бесконечными вариантами компоновки для организации современного интерьера. Шкафы, шкафы, шкафы. Огромный выбор шкафов в магазинах «Мебель Шара».
1: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев «Премьера». Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября, 30Б.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
4: 77-77-03.
3: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
4: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
6: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Что слушает страна?

До начала календарной осени, друзья, у вас есть время до 31 августа включительно. Проявляйте себя этим летом, показывайте всем нам, насколько классно вы умеете шутить. И если ваша шутка заинтересует русское радио, мы вам за это подарки вручим. А шутку вашу в эфире озвучит сам юморист русского радио Антон Юрьев. Присылайте свои шутки на сайт русрадио.ру и за лучшие шутки получайте в подарок от русского фирменные футболки с текстом своих шуток. Все подробности у нас на сайте русрадио.ру.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на kaiser.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
5: Снова гром по небу раскатится, но гроза пройдет.

была музыкальная история «Помнишь Н.Ю. и Аси». Каждый сейчас что-то вспомнил под эту прекрасную песню. Или кого-то мы вспомнили, своего самого любимого человека. И я просто уверен, у каждого из нас есть особенные воспоминания. И у многих в них звучат песни группы «Руки вверх». Русское радио сделает вашу историю еще круче. Со следующей недели, внимание, в столе заказов мы будем дарить пригласительные на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве в честь 30-летия коллектива. А главное, друзья, победителей ждет личная встреча с Сергеем Жуковым. Следите за эфиром, не пропустите эксклюзивные подарки на Русском радио.

гнездышках. Да, такое бывает в жизни. Поэтому и выражение есть специальное. Сидишь в гнездышке, не чирикай. А то кто-то прилетит в гнездышко твое, крылышком махнет, хвост распушит, и все. Улетит птичка-невеличка твоя с другим. И будем потом так же, как все, страдать, скучать, обратно свою любимую звать. Может быть, прилетит, может быть, нет. Но тут уже история умалчивает. Группа А-студио, так же, как все, на Русском радио. Дальше продолжение моей сказки.

Сколько любви было в этой песне Димы Билана и Зиверт, мне кажется, каждый из нас сейчас не удержался и капельку этой музыкальной любви взял себе на память. Ну и дальше, без хорошего настроения и без любви, конечно же, вас не оставят Николай Басков, Жанна Фриске и Григорий Лепс уже поднимает руки, говорит: «Хочу спеть, дайте мне микрофон, пожалуйста, Григорий, проходите, просим, мы слушаем на русском». Я, Илья Крылов, с вами.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Вялкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
12: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: нельзя.
1: Без нее и лето не лето. Такое музыкальное, такое супер жаркое на русском радио. Алена Бородина, героиня моего рассказа. А вот и она, собственной персоной, за 15 минут до золотого граммофона. Алена, привет.
2: Илья, приветствую тебя и всех, кто в эту минуту слушает русское радио. Надеюсь, вы не сильно зажарились на июльском солнышке. 20 главных хитов на подходе, поэтому будьте где-нибудь неподалеку. Впереди, как всегда, интересно.
1: Да, все интересное. Мы будем внимательно слушать. Оставляю тебя со слушателями и прощаюсь до завтра в 15 по Москве. В субботу появлюсь у микрофона. Всем прекрасного начала наших любимых выходных. Пока.
3: На русском радио Илья.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 19-22. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 16. В дневное время столбик термометра будет колебаться отметки 17-19 тепла. Дождь. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Ветер западного направления 3,6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? Пластик дизайна Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. Пластик дизайн. Создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: 3 июля в Микее.
3: Яйцо куриное второй категории 1 десяток 39 рублей 90 копеек. Макароны Барилла 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.

0: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Фарш свиной особый 1 килограмм. 199 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
1: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительно при предъявлении карты народная.
2: Где хранишь велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В клинике «Надежда» на 25 сентября опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+. Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
7: Thank you.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. В первую очередь это коснется товаров, связанных со здоровьем и безопасностью покупателей. Для проверки будут использовать данные из государственных реестров. Если информация подтвердится, товар допустят к продаже. Проверки будут проходить не реже, чем раз в 10 рабочих дней. И к другим темам. Разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходит экспертизу. Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по устранению последствий ЧС. Уточняется, что в настоящее время идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута.

0: медалей на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию. Так, в технической программе дуэтов лучшими стали Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Девушки одержали верх над испанками и белорусками. А золотым медалистом в технической соло-программе стал Захар Трофимов. Турнир проводится в Мюнхене, он завершится 4 июля. Россияне возглавляют медальный зачет. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Вот мы с вами и перешагнули невидимую черту, когда июнь завершился и сделал нам ручкой. Июнь закончился, да здравствует июль. Вопрос традиционный, как вам это лето? Нравится? Мне верить хочется, что вы прекрасно проводите время в компании с русским радио. В студии Алена Бородина я приглашаю вас на двухчасовое шоу «Золотой граммофон». Здесь мы слушаем лучшие песни страны по версии наших слушателей. Те самые композиции, с которыми идем по жизни. Ну что ж, давайте начинать. Двадцатку главных хитов этого лета покидает Ханна со своей русской красавицей. Мы ждем от Ханны новую песню. Ну а пока встречаем винтаж «Малахит».

Малахит. Сделали это винтаж торжественно под ваши бурные аплодисменты. Ну а я спешу напомнить о том, что если вы хотите влиять на итоги главного хит-парада страны, имеет смысл заглянуть на наш сайт rusradio.ru и проголосовать за любимую песню. Прямо по курсу 19 место. Здесь нас встречает Анна Семенович, которая знает, что нужно делать, если станет грустно.

0: Реклама на русском.
1: Какое будет наше лето?
2: Жаркое, блестящее.
1: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
3: «Теннет» – весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер «Теннет» «Премьер Авто» в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
4: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
5: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» – это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
6: Третьего июля в Микее.
7: Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 39 рублей 90 копеек.
8: Макароны Барилла, 79 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома. Мечтаю.

0: новых снов.
1: Приходите. Осуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
2: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
3: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
4: Еще два блинчика и все. Все, расходимся. Сказали мне швы на брюках.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. На русском радио «Золотой граммофон».
1: Золотой
2: слушайте русское радио и правильно делайте, потому что с нами рабочая неделя пролетает быстро, а выходные проходят в правильном настроении. Мы не так давно начали восхождение к вершине золотого граммофона. Предлагаю расслабиться, пятница все-таки, и продолжить наслаждаться не спеша самыми крутыми песнями из нашего эфира. На очереди 18-я строчка. Здесь заряженный витаминами и сочным цветом хит группы «Моя Мишель» «На малиновой луне».

0: на «Малиновой луне» в лучшей двадцатке русского района. «Моя Мишель». Сегодня мы застукали музыкантов на 18-м месте золотого граммофона, откуда хорошо видна эта яркая, сочная летняя сторона Луны. Ну а сейчас самое время узнать, какая песня расположилась на 17-й строчке. А здесь, между прочим, новинка этой недели. Совершенно летняя, 18+, композиция от группы «Серебро». «Мало огня».
1: Номер

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Мам, а почему трава зеленая?
9: Откуда берется гром?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Русское радио на спорте.
12: Нам покоряются рекорды.
11: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru.

0: Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
1: Привет!
2: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
3: Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
5: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
6: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Еще два блинчика и все. Все, расходимся. Сказали мне швы на брюках. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

вами «Русское радио. Двадцатка актуальных хитов нашего эфира». Меня зовут Алена Бородина, и я как опытный гид сопровождаю вас на пути к вершине золотого граммофона. Посмотрите налево, посмотрите направо, не забудьте попить водички. Ну а там, на самом верху, нас ждет встреча с победителем или победительницей еженедельного хит-парада. Дорога длинная и, как всегда, интересная. На очереди 16 место. Здесь обладатель «Облачного атласа» и других небесных приколюх Владимир Пресняков «Выше облаков».

Как всегда, выше облаков поднимается Владимир Пресняков. Сегодня облака зависали над 16-й строчкой из золотого граммофона. А у меня предложение. Давайте переместимся выше и узнаем, что нас ждет на 15-м месте. Картина маслом. Снова море пролитых слез из-за ребят из группы «Бис». Таня, не плачь. И вы, девочки, тоже. На всякий случай не плачьте.

На 15-м месте лучшей двадцатки русского радио прекрасно устроились ребята из команды «Бис». Мы слушали их слезоточивую композицию «Таня, не плачь», а я предлагаю собраться в круг, взяться за руки и устроить хоровод вокруг звездных именинников недели. 29 июня родился певец Сосо Павлиашвили. 1 июля – певец Александр Панайотов. 2 числа – певица Диана Гурцкая и «Елка». 3 июля поздравления принимают актер Том Круз и певец Родион Газманов. Если вы взяли и вдруг родились на этой неделе, то знаете, что мы вас тоже от души поздравляем и искренне желаем вам всего самого распрекрасного. И песня будет в подарок от Жасмин. «Какое счастье!»

0: На 4 строчки за неделю поднимается в золотом граммофоне «Жасмин». И это происходит потому, что поклонники «Жасмин» активно голосуют на сайте rusradio.ru. У меня, кстати, предложение. Давайте прямо сейчас немного замедлимся. Остановимся на минутку. Дела подождут, это всего 60 секунд. Оглянитесь по сторонам, обратите внимание на то, что прямо сейчас за окном проходит лето, которого мы так ждали. Сумасшедшая зелень, вот эти яркие цветы, сочные ягоды и даже знакомые песни звучат с особым оттенком. Ну хорошо же, согласитесь. Давайте попробуем никуда не спешить и наслаждаться каждой летней минутой. Ведь лето так быстро пролетает. Ну и сейчас, без спешки, мы с вами послушаем песню, которая сегодня оказалась на 13-м месте золотого граммофона. Это Александра Воробьева «Взгляды».
1: Номер 13.

0: русском радио. Реклама на русском.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
15: На Русском радио «Золотой граммофон».
16: Золотой граммофон.
17: Вы слушаете Русское радио, правильно делаете. Я вас поддерживаю, причем обеими руками, потому что тоже не люблю пропускать что-нибудь интересненькое. А у нас в эфире 20 главных песен этого лета. Впереди дюжина золотых хитов. Да, добирались с душой, как для самых любимых людей. И на 12-м месте золотого граммофона Маша Вебер «Вся в огне». Слушаем ее хит «Гори».
18: Номер 12.

0: «Гори» на 12-й строчке золотого граммофона «Расти мордасти» от Маши Вебер. А мы двигаемся дальше. Все дороги ведут нас к вершине золотого граммофона. По дороге мы сделаем еще несколько остановок, одна из которых будет на 11-м месте. Здесь уютно устроилась Лариса Долина на 3 строчки. За неделю поднимается в лучшие 20-ки русского радио ее хит «Последнее прощай».
1: Номер 11.

0: шашлык!
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Стойка начинается!

0: «Автомат». Магазин «Стройдвор». Полный ассортимент материалов для вашей стройки от А до Я. Большой выбор металлопроката, резка металла, новинки ламината и настенной керамической плитки. Поликарбонат по выгодным ценам. Карачевский переулок 6А. Телефон 27-03-30.
1: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бариатрические операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Опытнейший хирург из Москвы. Звоните 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 3 июля в Микее.
4: Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 39 рублей 90 копеек. Макароны Барилла, 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Какое будет наше лето?
7: Жаркое, блестящее.
6: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
8: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
9: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
10: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
8: А это вы сами сделали?
9: Мы как для своих, любимых и родных.
11: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
9: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
11: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
12: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
13: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Банке России вновь опровергли слухи о возможной заморозке средств граждан на депозитах, передает РИАМа. По словам зампредседателя Центробанка Алексея Заботкина, подобный сценарий не рассматривается и не может быть реализован. Ранее в информационном пространстве неоднократно появлялись предположения о возможных ограничениях для вкладчиков. Однако в регуляторе заявляют, что подобные опасения не имеют оснований. И к другим темам. Россияне смогут маркировать созданный искусственным интеллектом контент в сервисах и соцсетях. Такие положения предусматривает законопроект о поддержке развития технологий нейросетей. Предполагается, что наличие маркировки и контента будет востребовано в сфере массовых коммуникаций, образования и рекламы. Это позволит не вводить людей в заблуждение. Маркировать фото и видеоматериалы, созданные с помощью нейросетей, россияне будут добровольно. Основные ошибки школьников на едином госэкзамене по базовой математике в этом году связаны с недостаточным уровнем понимания условия задания во время чтения, пишет Регнум со ссылкой на Рособорнадзор. Также школьники ошибались в вычислениях. Экзамен в основной день сдавали более 300 тысяч человек. Основной период ЕГЭ прошел в штатном режиме во всех регионах. Основную аудиторию сервисов аренды электросамокатов в стране составляют мужчины. На них приходится около 70% пользователей, говорится в исследовании. Самыми активными пользователями кикшеринга оказались россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Аналитики также отметили рост интереса к кикшерингу в регионах. В число лидеров вошли Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Инструкция к июлю. Шаг 1. Открыть окно. Шаг 2. Впустить жару. Шаг 3. Забыть, что за окном есть что-то, кроме солнца и мороженого. Шаг 4. Пить лимонад и делать вид, что мы в отпуске. Ну и шаг 5. Повторять каждый день все это вышеперечисленное, пока лето не закончится. На календаре. 3 июля. Вы настроились на Русское радио, а мы настроены этот пятничный эфир провести в вашей компании. В студии Алена Бородина. Продолжается «Золотой граммофон». Впереди еще 10 распрекрасных хитов. Ну а прямо сейчас небольшая экскурсия в прошлое.
0: 20.
2: «Винтаж» открыли сегодня граммофон. Малахит.
0: 19.
3: Если станет грустно, я тебе спою.
2: Анна Семенович. «Если станет грустно».
0: 18.
2: Две строчки «Моя Мишель» на малиновой луне.
0: 17.
2: Новинка этой недели «Серебро. Мало огня».
0: 16.
2: Владимир Пресняков «Выше облаков».
0: 15.
2: Бис «Таня, не плачь».
0: 14.
2: Плюс 4 строчки у Жасмин. Какое счастье!
0: 13.
2: Александра Воробьева. «Взгляды».
0: 12.
3: Гори, звезда моя.
2: Маша Вебер. «Гори».
0: 11.
3: Последнее прощай.
2: Плюс 3 строчки у Ларисы Долиной. «Последнее прощай».
0: 10 первых.
2: Мы распрощались с прошлым и устремили свои взоры в будущее. Впереди десятка лучших песен русского радио. Ее открывает Николай Басков. «Туманы».

На 10-м месте золотого граммофона сегодня примостился Николай Басков, очертания силуэта которого мы узнаем даже в тумане. Она ждет встречи с певицей, которая обладает феноменальной памятью. Плюс 3 строчки за неделю и шикарные фото на красной дорожке, которую сегодня специально для Ирины Дубцовой постелили на 9-м месте главной двадцатки страны. Итак, Ирина Дубцова. Память.

0: Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проф!

0: Металл черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
4: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
5: Категория «Макрос».
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: В медицинском центре «Кипарис» все для вашего здоровья. Прием ведут травматологи-ортопеды, терапевты, кардиологи, детские травматологи-ортопеды, УЗИ-специалисты. Комплексная диагностика и лечение без длинных очередей. Мы находимся по адресу 25 сентября, 16. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На лесоторговой базе купишь все для

0: 27-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
2: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
3: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
4: Купидон. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Что слушает страна?
6: Вы

0: все решено. Мне не звони, не люблю я давно.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. На русском радио «Золотой граммофон».
2: Золотой граммофон,
3: Пятница – это не только маленькая жизнь, но и большая, огромная надежда, что выходные пройдут не как всегда, ну а как-то по-особенному. Чем бы вы ни занимались, в предстоящий уикенд русское радио приготовило достойный саундтрек, так что не теряйте любимую волну. Мы же продолжаем исследовать лучшие песни нашего эфира. Впереди еще 8 достойных вашего внимания хитов. Ну и прямо сейчас послушаем гордого отца, который на этой неделе отметил день рождения любимого сына Мартина. Это Филипп Киркоров. Филипп, поздравляем и слушаем хит «Давно все хорошо».
1: Номер 8.
4: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Золотой граммофон на русском радио.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные,
3: нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это!
2: Все это!
3: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google.

0: Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без

0: граммофон.
1: Золотой граммофон. Золотой граммофон.
2: На русском радио. Золотой граммофон.
3: Прогноз на июль. Жара, жара, жара и снова жара. Местами шашлыки и лучшие песни страны, которые звучат по всей территории вещания русского радио. Вообще, лето — единственное время года, когда даже кофе хочется пить холодным. В нашем эфире продолжается местами охлажденный, местами обжигающий золотой граммофон. С вами Алена Бородина и двадцатка самых лучших песен этого лета. На очереди 6-е место. Здесь мощный взлет недели, песня «Эпилог», которую нам представят Анна Асти и Дима Билан. Плюс 5 строчек.

На 5 строчек поднимается в золотом граммофоне Анна Асти и Дима Билан. Их совместная работа «Эпилог» сегодня уверенно разместилась на 6-м месте. Она ждет пятерка лучших. 5 главных хитов русского радио по версии наших слушателей. Кто же ее откроет? Давайте узнаем. Вам намекнуть или сразу сказать? Не буду тянуть.

0: На второй строчке еженедельного хит-парада русского радио сверяется с жизненными ориентирами Сергей Лазарев. Мы слушали его хит «Компасы». А у нас новый лидер. На первом месте золотого граммофона, как я и предсказывала на прошлой неделе, оказалась Татьяна Куртукова, которая ввела моду на современный этно-фолк, а ее хит «Алешенька» привел певицу на вершину главного хит-парада страны. Да, девочки, при желании можно скинуть туфлюски и босиком пуститься в пляс. Что говорит слова, вы знаете. Татьяну поздравляем с победой, ну и Алешеньку с Аленушкой заодно.
1: Номер первый.

0: Алешенька, лучшая песня недели по версии слушателей Русского радио. Татьяна Куртукова сегодня водила хороводы на вершине золотого граммофона. Наши поздравления! Если вы хотите влиять на итоги хит-парада, заходите на сайт rusradio.ru и голосуйте за те песни, которые пришлись вам по душе. Я, Алена Бородина, говорю до свидания. В эфире мы встретимся через неделю, в следующую пятницу. Желаю всем теплого, солнечного июля, спелых ягод, сочных фруктов, живых эмоций, классных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио. Каждое воскресенье слушайте.

0: с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Информация для жителей Киселевки. В этом месяце стоматологическая клиника «Комплимент» делает комплимент вашим близким. Скидка 50% на первое лечение кариеса и профессиональную чистку, если вы живете рядом. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Рыленкова 63А, 268-388. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 3 июля в Микее.
4: Яйцо куриное второй категории 1 десяток 39 рублей 90 копеек. Макароны Барилла 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Алло.
8: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
9: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
11: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
12: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5, 40 60 02.
13: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Россияне смогут получать госуслуги

«Коммерсант». Это продиктовано снижением туристического потока, логистическими проблемами и разочарованием инвесторов, которым не удалось получать ожидаемую доходность. Сергей Собянин сообщил о новых достижениях российской медицины. Впервые врачам Института Склифосовского удалось провести гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга, из-за чего у пациента был сдавлен зрительный нерв. Медикам удалось сохранить пациенту зрение. Такая операция была проведена в России впервые. По информации мэра, сейчас строится новый медицинский комплекс, который позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи для всех жителей нашей страны. Реализация этой задачи проходит в соответствии с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

Припевочка. Юлия Савичева на Русском радио. Девочка на старте нового музыкального часа. На старте нашего с вами пятничного вечера. Чем лучше погода, тем сложнее совершать свой каждодневный подвиг, то есть отсидеть рабочий день в четырех стенах. Но вы справились? Вы смогли. Уже начало восьмого в столице, рабочий день официально закончен. Поздравляю! Дальше. А дальше что хотите? Хотите за город? Хотите в городе, в гостях, в одиночестве, на природе? Глаза разбегаются от разных вариантов, как же проводить пятницу и провести при этом выходные. Мы в любом случае будем рядом. Это Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев «Премьера». Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября, 30Б.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
3: 3 июля в Микее.
4: Яйцо куриное второй категории 1 десяток 39 рублей 90 копеек.
5: Макароны Барилла 79 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
8: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
9: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Колбаски кубанские, собственное производство, 299 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
10: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
11: Июль. Мебель «Шара». Супер акция. В июле в магазинах «Мебель «Шара» все кухни со скидкой 50%. Например, стильная кухня «Ева» 1.5 метра со столешницей всего за 11 999 рублей. Вау! Июль. Мебель «Шара». Скидки 50% на все кухни. Успей купить с мега-скидкой.
10: Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в Ростове на сайте мебельшара.ру. Продавец ООО «Легион». Город Айл. ОГРН 116-574-906-1169.
12: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами.
13: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. «Печь-инфо». Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
15: Мечтаете сесть на диету? Найти новую работу? Начать новую жизнь? Специально для вас! Каждую неделю! Понедельник.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.
17: Русское радио — это родные нулевые.
18: Звездатые десятые.
19: Кипящие настоящие.
20: Между нами молния.
21: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.
22: Все будет хорошо.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Это Зиверт на Русском радио в городе лето. И это, пожалуй, самое главное. Лето продолжается. Сегодня 3 июля, то есть, по большому счету, у нас 2/3 лета еще впереди. Можно даже похудеть к лету, если сильно постараться. Ну, к бабьему, например, уж точно. Хотя, какая разница? Отдыхайте, пожалуйста. Вообще ни о ком не думайте, кроме себя и собственного удовольствия. Ну и близких, конечно, тоже не забывайте. Это важно. Берите друзей, родных в охапку, отправляйтесь гулять. Потому что по закону подлости обычно у нас выходные, вернее, будни у нас теплые, солнечные, летние, а выходные начнет лить и будет холодно. Так будет и в этот раз, поэтому спешите зацепить идеальную летнюю погоду и идеальную летнюю пятницу. Это «Русское радио». В эфире по-прежнему Максим Привалов. Рад вам.

0: голосом своей шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
6: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
5: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово.
9: Но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
2: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

0: песня на русском.
1: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Это группа «Градусы» на русском радио. Новинка на ресницах. Ну, все новое — это всегда способ выделиться, потому что все новое быстро приковывает интерес и внимание. Но другое дело не забыться через год, через два, через 10 или даже 30 лет. Вот у группы «Руки вверх» это получилось. В честь 30-летия группы сейчас проходит большой гастрольный тур по Москве, и очень скоро в столице стадионные концерты в честь 30-летия. У вас есть возможность, кроме того, чтобы получить туда специальное приглашение, мы начинаем их разыгрывать со следующей недели, так вот, у вас есть возможность получить супервозможность, уникальную, эксклюзивную. Это личная встреча с Сергеем Жуковым. Победители тоже смогут вот таким образом стать ближе к кумиру в прямом смысле этого слова. Что нужно сделать? Ну, конечно же, слушать внимательно русское радио, потому что со следующей недели в столе заказов мы будем дарить и пригласительные, и возможность лично встретиться с вашим кумиром. Так что, пожалуйста, следите за эфирами, читайте подробности на сайте rusradio.ru и повторяйте слова любимых песен, потому что скоро идем на юбилейное шоу «Руки вверх» и будем голосить вовсю. Повторяем матчасть «Она меня целует», «Руки вверх» дальше на русском.
1: Когда

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ПГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ПГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+. Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

Сдаться, но врагу не сдается наш смелый Артур, и вы не сдавайтесь, пожалуйста, ну уже все самое сложное позади. Вечер пятницы, если вы жалуетесь, что у вас работа тяжелая, вы посмотрите на кондиционеры. Вот у кого работа тяжелая была на этой неделе, в плюс 30, правда? Поэтому не теряем кондиции, не теряем времени, отдыхаем. Чего тянуть-то? Все, пятница, вечер. Русское радио в ваших приемниках. Меня зовут Максим Привалов. Здрасте. Добро пожаловать. Планы большие, планы грандиозные. На вас, разумеется, распространяются тоже. Вечерний слух заказов, русский старт. Все по полной программе. Оставайтесь с нами, и все будет хорошо.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 19-22. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 16. В дневное время столбик термометра будет колебаться отметки 17-19 тепла. Дождь. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Ветер западного направления 3,6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? Пластик дизайна Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. Пластик дизайн. Создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио 12+. Реклама на русском.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
3: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики.
5: Подробности на сайте IT-колледж.
6: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
7: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
6: Машина в подземной парковке.
7: А рядом школа, садик, парк.
8: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Инновационный аппарат RoboSpine теперь в Смоленске. Технология безоперационного лечения позвоночника. Лечение грыж и болей в спине без хирургических вмешательств. Звоните 848-12-51-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
11: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Русское радио. Русское радио Смоленск. Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио Смоленск Александр Ерофеев. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин сообщил о планах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск, которая пройдет через Смоленскую область. По словам президента, сотрудничество двух стран в транспортной сфере продолжает расширяться. В качестве примера он напомнил, что в апреле начали курсировать трансграничные пригородные поезда по маршрутам Смоленск-Витебск и Смоленск-Орша. Путин подчеркнул, что следующим этапом станет реализация проекта высокоскоростной магистрали. Начать скоростное движение планируется в 2029 году. Стартовал предсезонный сбор смоленского «Славутича». Готовить хоккейную команду к новому сезону будет главный тренер Иван Усенко. А вот состав команды изменился, и в нем будет много новичков. Кстати, «Славутич» вновь запустил систему абонементов на матчи нового сезона. Единая билетная система будет действовать на домашние матчи Кубка Солея и регулярного чемпионата экстралиги. Купить абонементы можно будет с 8 июля. Подробности на официальном сайте и в социальных сетях «Славутича». Спонсор выпуска новостей – шоурум «Latex.ru» ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому покупателю. Шоурум «Latex.ru» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам». Подушки, матрасы, одеяло. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101. Служба информации Русского радио Смоленск следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио 12+.
2: Максим Привалов.
3: Начало 10-го в столице. Если вы еще на работе, то, скорее всего, вы представитель одной из пяти профессий, которые чаще всего перерабатывают. Кто именно отличился на этом фронте? Расскажу через пару песен, а пока о планах музыкальных. Владимир Пресняков, Ёлка, Елена Север, Дмитрий Маликов, группа «Добро», Дима Билан, Александр Плойотов и многие-многие другие. Это Русское радио. У нас много музыки и вся любимая. К тому же, пятница, вечер, лето, все точно будет хорошо и даже лучше.

0: шашлык!
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
3: Информация для жителей Киселевки. В этом месяце стоматологическая клиника «Комплимент» делает комплимент вашим близким. Скидка 50% на первое лечение кариеса и профессиональную чистку, если вы живете рядом. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Рыленкова 63А, 268, 388. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
5: С 4 июля у ТРЦ.

0: наряды. От супер низких цен до премиум класса под ваш размер. С персонализированным наполнением и интегрированными подсветками. Полки, ящики, стеллажи, торцевые окончания, зеркала с подсветками. 4 огромных коллекции с бесконечными вариантами компоновки для организации современного интерьера. Шкафы, шкафы, шкафы. Огромный выбор шкафов в магазинах «Мебель Шара».
1: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
3: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5. 40-60-02.
5: 3 июля в Микее. Яйцо куриное. Второй категории. 1 десяток. 39 рублей 90 копеек. Макароны «Барилла». 79 рублей 90 копеек.
6: «Универсам Микей». Магазин у вашего дома.
7: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
9: Что слушает страна?
10: Дыши со мной. Отражая тени, мы танцуем.
9: Русское радио.

Хоть бы раз увез, Алексей Чумаков. Увезу тебя на море, только что здесь на русском. Если что, мы готовы, Леша, мы готовы, чемодан собран. Только мы их не, мы с радостью, мы мигом. Желаю вам встречи с морем этим летом, ну хотя бы на недельку, ну хоть на 3 дня, ну увидеться, ну окунуться, ну кайфануть и отдохнуть. Не все же работа, правда? Кстати, обещал вам рассказать про переработку. Так вот, самые длительные переработки в России у учителей и медсестер, у врачей, у менеджеров и у юристов. Вот такие опросы прошли. Меньше всего перерабатывают программисты, системные администраторы. Вот так. Ну, артисты, понятное дело, в этом списке не обнаружены, потому что у них вообще график ненормированный. У очень популярных артистов так вообще график несовместимый. С личной жизнью уж точно. Ну вот Владимиру Преснякову повезло. И с графиком, и с личной жизнью. Учусь любить дальше на русском.

0: мной.
1: Реклама на русском.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Русское радио приглашает.
5: Мороженое, чипсы.
6: Таких дедушек не бывает.
7: Отец твоего отца.
4: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
6: Нам надо их помирить.
4: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
1: 6+.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
9: Почему для конфет не делают бесшумные фантики? Как их есть втайне от детей? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Гладио.
1: Это Хорни на русском радио. Ты узнаешь ее. Скоро мы узнаем его. Нового победителя чемпионата мира по футболу в разгаре первенства. Даже те, кто не интересуется этой игрой, сталкиваются с новостями, потому что чем ближе к финалу, сейчас уже 1/8, тем напряженнее моменты, тем более горячие эмоции, ну и тем интереснее новости прилетают. Вот сегодня, например, все обсуждают забавный факт. Значит, сборная Англии, они 6 июля будут играть с Мексикой в рамках 1/8 финала. Так вот, сборная Англии получила официальное разрешение на использование, внимание, Виагры во время турнира для борьбы с последствиями игры на высокогорье. Ну, сразу люди стали шутить, они точно приехали туда в футбол играть. Да, говорят, что перепады большие, потому что чемпионат в разных климатических условиях находится. И вот игра, которая ждет англичан, она будет на высоте 2240 метров над уровнем моря. В Мехико такой стадион, Ацтека он называется. И вот что, как бы нивелировать эти последствия, им рекомендовали препарат, где действующее вещество точно такое же, как в Виагре. Силденафил называется. Ну, посмотрим, поможет или нет. Ну, в общем, интересная история такая с чемпионатом. Много сюрпризов, много моментов. Таких неожиданных. Кто-то уже вылетел, кто-то наоборот преподнес сюрпризы. Пока действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, насколько я помню. Хотя не очень внимательно слежу, но, по-моему, аргентинцы. Посмотрим, что там будет дальше. У нас точно известно, что будет дальше. Дима Билан, Виктория Дайнек, Александр Панайотов. Но все они после елки. Оставайтесь на русском.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Мам, а почему трава зеленая?
4: Откуда берется гром?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

Это Виктория Дайнек на русском. Фильм не о любви. Ну что, мы с вами добежали, дошли, доковыляли в зависимости от степени усталости до пятницы. Дальше прямая в виде пятничного вечера. Такая короткая дорога к выходным. То есть еще немножко, еще чуть-чуть, и они те самые любимые долгожданные. На русском радио по выходным еще больше любимой музыки. Плюс в этот раз будет возможность кое-что приятное от нас получить. Ну, такой легкий спойлер, намек, но пока без подробностей. Сами услышите, сами обрадуетесь. Пока же радую вас я, радую музыкой. Меня зовут Максим Привалов. 20:47, время московское. Радио «Русское».

0: Реклама на русском.
1: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
2: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Пангасиус свежемороженое филе 239 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
3: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
4: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
5: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
6: Категория на плюс. Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
8: Подробности на сайте itcollegetop.ru.

0: Металлочерепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
2: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
3: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
5: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
6: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
4: А это вы сами сделали?
5: Мы как для своих, любимых и родных.
7: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
5: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
8: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
9: Пока я завтракал, стемнело.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Власти рассматривают возможность снизить норматив обязательных биржевых продаж дизельного топлива с 16 до 10% от объема производства. Предполагается, что перераспределенные объемы направят напрямую на обеспечение потребностей аграриев. Сроки действия новых параметров пока не определены. Профильные ведомства должны подготовить необходимые документы и до 6 июля представить в правительство. И в продолжении темы. Вице-премьер Александр Новак обсудил напряженную ситуацию с обеспечением топливом в Иркутской области и Забайкальском крае с главами регионов и отраслевыми ведомствами. Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива на региональные рынки. Проблемы с поставками топлива на АЗС в стране начались в конце мая. На данный момент ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходит экспертизу. Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по устранению последствий ЧС. Уточняется, что в настоящее время идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута анапских пляжах. Работы контролируются Роспотребнадзором. Треть опрошенных россиян справляются со стрессом усилием воли, показал опрос. 27% считают, что с ним не нужно специально работать, поскольку это естественный механизм. Еще 18% респондентов предпочитают комплексный подход, воздействуя и на тело, и на психику. И лишь 3% отмечают, что при стрессе помогает только работа с психотерапевтом, и они используют именно этот путь. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Николай Басков на русском радио. Туманы. Народный артист стремительно сближается с народом. Настолько, что даже частушку он начинает петь. По крайней мере, мне эта песня что-то такое частушечное напоминает. Ну, это мои ассоциации и мои проблемы. Надеюсь, что у вас беспроблемный вечер. И бензин есть, и хорошая компания есть. И все на свете тоже имеется. Если чего-то нет, ну, относитесь к этому философски.
1: Максим Привалов.
0: Очередная пятница, вроде бы ждешь ее, начиная с понедельника, а как придет, ну вот не знаешь, за что и хвататься. И это надо, и это хочется, и туда. Ну что ж, хвататься за голову остается. Ладно, вам еще можно за телефон схватиться и держать его, потому что скоро он точно пригодится. В следующем часе у нас вечерний стол заказов для приветов, поздравлений, разных нежностей, ну и всего того, что заблагорассуется. Поэтому оставайтесь поблизости приемников, которые вещают русское радио, и все будет хорошо.

0: шашлык!
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: 3 июля в Микее.
3: Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 39 рублей 90 копеек. Макароны Барилла, 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ Макси.
7: Категория на плюс.
8: Какое будет наше лето?
9: Жаркое. Блестящее!
8: Наше лето будет бриллиантовое! Русское золото, бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. Русское золото. Наше. Настоящее.
10: Июль. Мебель Шара. Супер акция. В июле в магазинах Мебель Шара все кухни со скидкой 50%. Например, стильная кухня Ева 1,5 метра со столешницей всего за 11 999 рублей. Вау! Июль. Мебель Шара. Скидки 50% на все кухни. Успей купить с мега-скидкой.
11: Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в продавцов и на сайте мебельшара.ру. Продавец ООО «Регион». Город Орел. ОГРН 116-574-906-1169.
12: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
13: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
14: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
15: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
16: 77-77-03.
15: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
16: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Приходите. Осуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
1: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
3: Что слушает страна?
4: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
3: Русское радио.
5: Русское радио.
6: Матушка, земля, белая, береза лета, для меня святая Русь.
3: Слушайте лучше, любимое, на русском.

Мнение моей мечты. Интересно, Нюша на русском радио, но у всех свои мечты, свои желания, а вот как их исполнить, это другой вопрос. Вот, кстати, на следующей неделе, если быть точным, с 6 на 7 июля в ночь, как раз у нас праздник Ивана Купалы, и можно найти тот самый заветный цветок папоротника, который желания твои и исполнит. Ну, по крайней мере, так легенды гласят. Что касается желаний, ну, повторюсь, что это дело индивидуальное, но есть, наверное, какие-то общие вещи, например, чтобы выходные были чуть побольше, чтобы лето не заканчивалось, чтобы близкие, родные были здоровы и счастливы. Ну и для себя что-нибудь такого сокровенного. Пусть все сбудется. Это «Русское радио». В эфире по-прежнему Максим Привалов. Это вот уже Артур Пирожков звуки подает. Похудеем позже на русском.

0: Ирина Дубцова на русском радио. Медали. Кстати, каждый раз публикуется статистика, сколько медалистов заканчивают школы. Ну, если я все правильно понял, 17% в этом году. Ну, это очень прилично, это очень круто. Я вас поздравляю, умники, умницы. Ну, и их родители, которые тоже к этому, конечно, приложили руку, сердце или ремень. У всех свои воспитательные меры, но тем не менее, все получилось. Пусть дальше будет только лучше. Золотое или серебряное будущее вам. Пророчим. Кстати, что касается наших дальнейших планов, то они кинематографические. Рубрика «Афиша» позовет нас в кино. А мы ведь пойдем, мы такие.
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов, второй летний киномесяц. Давайте начнем не тривиально, не с премьер, а с андеграунда. Хочется чего-то эдакого, знаете, не просто лимонада, а изысканного лимонада. Комедийные фэнтези «Кто есть кто» открывает нашу подборку новинок, 16+, кстати. Обычная семья утром просыпается необычной, все меняются телами. Папа с мамой, дочка с бабушкой, подростки-близнецы вообще путаются в собственных ролях. В доме начинается настоящий хаос. Хаос в хаосе, получается. Уверен, этот изысканный каламбур привлек еще больше внимания к июльской премьере. Дальше уже не до смеха. В самолет пробрался монстр. Нет, инопланетное что-то, которое заражает пассажиров вирусом. Несколько человек спаслись в грузовом отсеке. Что дальше? Хоррор «Рейс 298», если хочется пощекотать нервишки. Если нет, то ловите успокоительное, документальное. «Легенды леса». Режиссер отправляется в сердце дикого леса вместе с отцом и сыном в ожидании встреч с величественными оленями, неуклюжими совятами, смелыми лисицами и юркими горностаями. Я тоже жду не дождусь нашей встречи через неделю в «Афише» на русском.
1: Русское радио.

0: Любви.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
1: Русское радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2?
6: О,
5: как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
12: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Этим мы с вами занимались всю неделю подряд. Таю, Валерия, на русском. Да, жаркая была неделька в прямом и переносном смысле. Но хорошо, что сегодня пятница вечер. Рабочие дела закончены, надеюсь, у всех. Ну или, по крайней мере, у большинства. Начинаются дела приятные или дела сердечные, как вот, например, у Хамали и Наваи. А если это любовь? Следующим номером на русском. Но если это любовь, то тем более нужно писать признание в наш вечерний стол заказов. Он в следующем часе в 22:00. Привет и поздравления разной нежности озвучиваю я. Меня зовут Максим Привалов. Это «Русское радио». А если

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 19-22. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 16. В дневное время столбик термометра будет колебаться отметки 17-19 тепла. Дождь. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Ветер западного направления 3,6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? Пластик дизайна Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. Пластик дизайн. Создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
3: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
4: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
5: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
3: А это вы сами сделали?
4: Мы как для своих, любимых и родных.
6: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
4: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
6: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
7: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
8: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
9: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21 89 61.
10: Не кус...

0: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. «Печь-инфо». Греем не слухи, а факты. 16+.
1: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Граждане, которые присматривают за близкими и родственниками с 27 года, начнут подтверждать такой уход для пенсии по новым правилам. Теперь сообщать о начале таких периодов нужно будет заранее, а не после их завершения, как это происходит сейчас. Для удобства подачи согласия и заявления со следующего года их прием будет организован не только в отделениях соцфонда, но и через госуслуги. Госдума в ближайшее время может на законодательном уровне зафиксировать потолок выплат по ОСАГО. Речь идет об уточнении лимита компенсации на уровне в 400 тысяч рублей. В случае, когда страховщик не может обеспечить проведение восстановительного ремонта в рамках автогражданки. Меры необходимы из-за сложностей в поставках запчастей. Сергей Собянин сообщил о новых достижениях российской медицины. Впервые врачам Института Склифосовского удалось провести гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга, из-за чего у пациента был сдавлен зрительный нерв. Медикам удалось сохранить пациенту зрение. Такая операция была проведена в России впервые. По информации мэра, сейчас строится новый медицинский комплекс, который позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи для всех жителей нашей страны. Реализация этой задачи проходит в соответствии с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь». 49% опрошенных россиян предпочитают доверять своих домашних животных родственникам или друзьям на период отпуска, а 24% респондентов вовсе вынуждены отказываться от поездок ради комфорта своих любимцев. И только 18% берут животных с собой в путешествие. Услугами специальных зоогостиниц пользуются лишь 6%. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вечерний «Стол заказов» на русском радио. Сегодня у нас 3 июля. Это День сотрудников ГИБДД. Поэтому, водители, сегодня, пожалуйста, будьте предельно аккуратны, ответственны, вежливы и не портите людям праздник. От всех от нас хочу пожелать, дорогие сотрудники ГИБДД, давайте с вами реже встречаться. Ну, или по какому-нибудь только приятному поводу, ладно? 8-916-003-105-7 – это номер для сообщений через мессенджер. Отправляя, пожалуйста, ставьте подпись. Также жду ваших посланий в наших группах. Официальная группа Русского радио ВКонтакте. И точно такая же близняшка в Одноклассниках. Они, правда, зеркальные, поэтому туда или туда, куда удобнее, туда и пишите. С удовольствием прочитаем, озвучим, постараемся охватить как можно больше радостных поводов и улыбчивых лиц. Вперед!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет любимую деревню Селяне. Это Тверская область. Поздравьте с днем ГАИ, ну то есть ГИБДД, отделение госавтоинспекции, МВД России, Западнодвинский. Особенности Леху, Серегу, еще Леху, Даню и Вову. И самое главное, Алексея Анатольевича Богомолова. Сразу понятно, кто там начальник. Всех с праздником от западнодвинских гаишников, от Оксаны конкретно. Оксаночка, с праздником вас. Спокойных, легких дней, ночей, будней, выходных. Неважно, но особенно в праздник хотя бы, чтобы никто не трогал и не досаждал. Здрасте, любимое Русское радио. Привет маме. Зовут ее Елена. Пусть сегодня у нее будет особенный день. Пусть все задумано легко сбывается. Это из города Тольятти. От, судя по всему, от Марии. Привет в Смоленск. Любимой семье, маме, сестре Лене, дочкам Оле и Даше. Решили устроить с девчонками небольшую клубничную вечеринку. Всем хорошего настроения. Ой, как здорово. Ну, это вот прям такая клубничная вечеринка, что сначала надо поработать, собрать клубнику, потом съесть. Или у вас прям просто купили и хомячим. Вот это лучший вариант, наверное. Хотя не знаю. Так. Добрый вечер. Здрасте, Максим. Легкого эфира. Спасибо за позитив. Привет сыну Андрею, невестке Анечке, брату Володе, племянникам, соседкам. Племянник Дима сейчас отдыхает в Беларуси. Хорошего отдыха ему. Всем добра, счастья, здоровья, мира, отличного настроения, даже если за окном будет дождик. С любовью от Татьяны. Ой, Танечка, спасибо. Еще от нее же приписка. Поздравления для брата Володи с днем сотрудников ГИБДД. Он работал как раз долго в ГИБДД и даже был начальником ГАИ в районном поселке. Он был честным гаишником. Здоровья ему и всех благ, Таня. Ой, Танечка, ну, бывший, как известно, не бывает, поэтому пусть Володя принимает сегодня поздравления и приятным делом и словом вспоминает бывшую работу. 8-916-00-305-7. Хотите нам о чем-то или о ком-то рассказать, мы с удовольствием выслушаем. Пишите.
0: Реклама на русском.
2: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
0: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее. Вместе с вами.
3: Белоцентр рулит, рулит. Белоцентр рулит.
4: Обвал цен в Белоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
5: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника Эксперт. Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
6: 77-77-03.
5: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
6: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
8: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
9: Категория «Макрос».
10: 3 июля в Микее.
11: Яйцо куриное второй категории 1 десяток 39 рублей 90 копеек.
12: Макароны Барилла 79 рублей 90 копеек.
13: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
14: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
15: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Фарш свиной особый 1 килограмм. 199 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
16: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
14: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
9: В очереди к ясеню всем только спросить.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Что слушает страна?

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечерний стол заказов на русском радио. Не проходите мимо, оставьте свой след в нашем эфире. Привет маме и папе, семья Ершова. Хорошо посидеть в беседке и отдохнуть пятничным вечером. Ну и идеальная же картина, идиллический отдых. Еще давайте вот такое открою. Ой, мамочки, тут трехтомник какой-то нам прислали. Сегодня, значит, слышен звон бокалов, для этого есть замечательный повод. Сегодня у дорогой свекрови юбилей. Ты воспитала отважного рыцаря моей души. Ты дала мне возможность испытать настоящее счастье. Благодарю тебя за это. Пусть жизнь будет длинной, счастливой, прекрасной. Пусть никакие невзгоды не мешают тебе наслаждаться прожитыми годами. Здоровье пусть не пошатывается, а разум не мутнеет. Жизни долгой, яркой, счастливой тебе желаю. И дальше идут стихи. Ну вот, милая моя поздравительница, а вот, ну я при всем желании, это я буду до завтра читать, потому что там так много, так красиво. К тому же, мне кажется, что вы сможете это сделать лучше, вот тет-а-тет, глаза в глаза. К сожалению, непонятно, как зовут вашу любимую свекровь, у которой приключился день рождения. Ну вы, пожалуйста, ее от нас тоже поздравьте. Приветик, Русское радио. Привет семье, трем сыночкам, лапочке дочке и любимому мужу Вове. Сегодня помыли террасу, теперь сидим шашлычем. Ваша мама и жена Настя. Приятного вам, заслужили. Здравствуйте, привет другу Алешеньке от Наташи-таксистки из Астрахани. С днем Астрахани. С днем ангела Андрея и мужа Дмитрия. Здоровья, благополучия, исполнения.

0: Ну вот пытаюсь ловить сообщения, летят прям. Здравствуйте, Русское радио, привет друзьям Лене и Ване Брилевым. Спасибо, что вы сейчас у нас. Желаю, чтобы мы почаще встречались вместе. Очень ценю, что вы у меня есть, ваш друг Виктор Казаков. Прелестно. Это повод чуть-чуть передохнуть, напомнить вам о наших контактах 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры, плюс социальные сети, группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Ваяйте.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрейшего вечера. Это «Русское радио». Пред микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Как зовут вас? Не забудьте, пожалуйста, о подписи, отправляя нам сообщение. Мы всегда с благодарностью озвучиваем и представляем наших слушателей. «Русское радио», приветик. Приветик Ростову. Ростов — это не город, это человек. Александру Александровичу Ростову. И Ларисочке Лебедь. И племяшке Захарке. Спасибо вам. На здоровье. Разобрались. Ура. Следующее сообщение. Сергеев Посад. Тут уж точно. Хочу передать привет любимой доченьке Адель и любимке Масе Бакурину. Подпись ваша, Дуванчик. Игрива. Еще что у нас есть? Здравствуйте. Привет Андрюхе Варламову из Белебея. Очень любит вас слушать и обрадуется, если услышит себя в приемнике. Всему Белебею привет. Глеб, видимо, отправил. Ну, порадуем Андрюху. Так, открываем вот это послание. А здесь привет друзьям, товарищам, семье Кобзевых, Александру и Кристине. Пламенный привет и поздравьте меня с окончанием очередной сессии. Студент Сергей из города Ельца. У Сергея вас поздравляю. Помню вот это ощущение, когда думаешь, ой, ну все, сейчас куда-нибудь заброшу вот эти вот учебные вещи и не буду доставать их несколько месяцев. Пусть пылятся, по ним надо соскучиться. Чувство абсолютное. Даже в отпуске потом вот этого чувства не испытываешь. Только, вот я помню, в школе и в студенчестве. Потому что отпуск — это все равно взрослая жизнь. Ты понимаешь, что он там тебя будет дергать, так или иначе. А вот когда красота. По-доброму завидуем. Из Беларуси нас приветствуют. Лучшей подружке Анюте Мешковрой. Может, лишняя буковка затесалась? В общем, люблю тебя сильно, твоя подруга Екатерина. Тут уже разночтений не может быть. Теплого пятничного вечера, а любимому мужу Андрею Михайловичу. Следующие слова. Не гони. Мы успеем к бассейну и шашлыкам. Твоя Зая. У вас будет ночной заплыв. Ночные шашлыки, они тоже вкусные. Так что давайте, не гоните. А вообще, радуйтесь, что есть на чем гнать. В том смысле, что бензинчик водится у вас. Это хорошо. Пусть у всех все будет. Половина 11:00, 22:30. Столица — это «Русское радио». Мы слушаем дальше.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем наше приятное дело передавать приветы, связывать влюбленные сердца, соединять их в одно, поздравлять сотрудников ГИБДД с праздником. Сегодня у них профессиональный день, так что давайте присоединяйтесь. Из Астрахани нас приветствует любимому мужу Андрею Королеву. Привет от его солнышки, самый лучший мужчина на свете. Желаю нашему городу счастья и удачи. И бензина. Сообщение от Марины. Да, конечно, докатились, все понимаю. Привет друзьям Вовке, Умельцу, Давыду, братишке, Арсену и Сереге. Всем хороших выходных. Слушателям достижения всех поставленных целей от Алекса из небольшого баварского хутора. Спасибо, удачи безграничные. Совершенно взаимно. Пусть тоже вам везет и по мелочам, и по крупным делам. Самое важное. Привет, Русское радио. Спасибо, что вы есть. Слушаю только вас, Александр из Ростова. Спасибо большое. Такая преданность нам всегда лестна. Так. Поздравить дочь Полину с успешным окончанием 9 класса надо. Любим, целуем, очень гордимся. Успехов в дальнейшей учебе. Сообщение от Ирины. Ирина Удилова. Очень здорово. Поздравляем. 9 класс. Надеюсь, что она дальше пойдет. Сейчас, конечно, модно, как бы, да, как профобразование, но все-таки, если есть возможность, лучше учиться. Из города Чериков, это Беларусь. Привет самому городу, особенно району Экс-базы. Самое лучшее. Люблю вас, Русское радио, сильно. Приятненько.
0: Стол заказа Русского радио.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски!
2: Не кислые шутки!
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
2: Я вообще хорошо готовлю,
5: только невкусно. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дочитаем сообщение в рамках вечернего стола на русском радио. Здравствуйте. Поздравления для коллектива централизованного отделения неотложной помощи города Видное с Днем медицинского работника. Ну, видимо, с прошедшим. Да, уже в июне, по-моему, был. Здоровья, хорошего рабочего вечера, позитива, солнечной погоды, меньше больных. И спасибо за наш труд, пишет Татьяна. Спасибо за ваш труд. Возьму на себя инициативу. Так, русское радио хвалит тут нас. У вас всегда классные песни. Люблю вас. Привет Сереге и Александру, моему любимому мужу. Безумно люблю мужа. Прошу прощения за свое поведение. Ты мое самое великое сокровище. Это Кристина. Кается по какому поводу, не знаю, но советую вам по душам поговорить. Вдруг будет легче. Так. Что у нас есть? Счастье, процветание вам, русское радио. Здравствуйте. Привет доченьке Анечке. Умница, красавица. Она, между прочим, выпускница 11 класса. Все у тебя получится. Мы поможем. Иначе не может быть мама и папа. Очень здорово. И давайте еще поздравим дочь Екатерину с окончанием школы. Она отличница, между прочим, с серебряной медалью. Гордимся. Умничка. Удачи в поступлении в университет. Братья Александр и Даниил и родители Олег и Татьяна из Королева. Супер. Стол заказов на русском радио вечерний сворачивается. Но у нас еще большие планы на эту пятницу, пока она не закончилась. Меня зовут Максим Привалов. За час до полуночи начнем русский старт. Скоро.

0: Реклама на русском.
1: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
3: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
4: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведение беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
5: 77-77-03.
4: Улица 8 Марта, 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
5: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
7: Алло.
8: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
9: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
11: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
12: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
13: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
15: Один раз я очень устал. И теперь... не могу отдохнуть обратно.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается сделать бессрочной программу материнского капитала. По мнению депутатов, программа в существующем формате себя исчерпала. При этом исследования в сфере демографических процессов подтверждают, что прогрессивная шкала семейных пособий является эффективным инструментом стимулирования рождаемости. И к другим темам. Власти официально разрешили ввести в оборот бензин стандарта Евро-3 до конца года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так правительство хочет повысить надежность топливообеспечения и разрешить топливный кризис. Бензина в стране будет больше, однако топливо стандарта Евро-3 считается небезопасным для современных автомобилей из-за высокого содержания серы и смол, которые могут негативно отразиться на двигателе. Центробанк исключил заморозку вкладов россиян. По словам зампредседателя Банка России Алексея Заботкина, подобный сценарий не рассматривается и не может быть реализован. Ранее в информационном пространстве неоднократно появлялись предположения о возможных ограничениях для вкладчиков. Однако в регуляторе заявляют, что подобные опасения не имеют оснований. В отечественных санаториях заметно изменился возраст посетителей. Теперь путевки активно приобретают семьи с детьми и люди среднего возраста. Тенденция связана с модой на здоровый образ жизни и общим омоложением многих болезней. По мнению аналитиков, молодые люди стали понимать, что санатории – это не только место для лечения каких-то хронических заболеваний, но и место, где можно перезагрузиться и восстановить силы. Оздоровительные учреждения начали активно внедрять популярные антистресс-программы. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Русский старт» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт.
2: Русский старт.
0: С Максимом Приваловым.
3: О да, мечта меломана. Целый час новой музыки. На русском радио начинается «Русский старт». Каждую пятницу мы провожаем с музыкой. Не простой, а самой новой и актуальной. Это «Русский старт». Меня зовут Максим Привалов. Гостей сегодня, увы, нет. Зато у меня сегодня рекордное количество премьер. Приготовлено аж 6 штук. Итак, ловите небольшой анонс и приступим. «Не стой, танцуй, дело говорят», вернее, «дело поют» братья Крестовские. Это будет новинка от группы Ума Турман.
4: Не стой, танцуй, не стой и танцуй. Этот воздух, как вода густая, рваные джинсы тебя клюют.
3: Чувственная премьера от Маши Вебер. «Поставь на стоп». Уверен, захочется поставить еще и на репит.
5: Поставь на стоп, мой хит, мой топ. Сквозь временный ток, забей на любовь, поставь.
3: «Другие планы» нарисуются у Мартина и Федука. Это будет модная музыка. Стас Пьеха выпустил новинку по мотивам недавней «Жары», свежий трек под названием «Таю». Также сегодня в планах признание в любви от Ханны. У них годовщина с мужем, это будет «Валентинка» для него. Ну а в финале часа Дмитрий Маликов заберет нас всех в июль. Так называется его новая песня.
6: Ну же танцуй, наш первый июль. Жары поцелуй, с нами флиртуй.
3: 3 минуты приготовиться и будем премьерить первую новую песню. Оставайтесь на русском.
0: «Русский старт» на русском радио.

0: Пятница. Русский старт на русском. Ловим
1: ритм. А заодно ловим первую премьеру этого вечера. Напомню, что новой музыки сегодня много. Некогда, так сказать, запрягать. Надо быстро ехать. Итак, первая свежая песня называется... Очень по-пятничному, на мой взгляд, «Не стой, танцуй». Это «Братья Крестовские», это группа «Ума Турман». Тут любопытный сюжет. Взаимодействие высоких технологий, искусственного интеллекта и человеческих эмоций. В интервью Владимир Крестовский сказал, что это две такие важные темы, которые на данный момент его беспокоят. Любовь — это всегда актуально, и искусственный интеллект. Не знаю, кстати, помогало ли ИИ писать эту песню или нет, но, может быть, вы на слух поймете. Итак, оценим «Не стой, танцуй», «Ума Турман». Премьера на русском.
0: Русский старт на русском радио.
2: Никакая

0: «Танцуй» здесь, на русском радио. Ну да, никакая нейронная сеть и никакой ИИ не сможет нарисовать глаза красивее, чем твои. Ну прям любовь и роботы. Классная история, бодрая, летняя. А что касается роботов и танцев, увидел в интернете, что китайцы, а куда же без них, научили робота реально танцевать настолько плавно, то есть не то, что это всякие там модные танцы, да, какие-то там дерганные движения, а плавные, медленные, прям вальс танцует робот. Так круто. Думаю, что еще лет 5, и все, и домашний учитель по танцам точно можно будет его заказать, из разных деталей собрать самому и практиковаться. Русский старт на русском. Много свежей музыки обещаю вам в продолжении вечера, поэтому никуда не уходите. Все только продолжается.
1: Реклама на русском.
2: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
4: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
5: Цирк Гранд-Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Категория на плюс.
8: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
9: Алло.
10: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
9: Так.
10: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
9: Что?
10: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
13: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны, а также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
14: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
15: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
16: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
17: 16+.
18: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
19: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: все будет хорошо.
1: Точка.

0: каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.
1: Oh yes! Привет всем не спящим. Это Русское радио. У нас, как всегда, Русский старт. Сегодня без гостей. Я в гордом музыкальном одиночестве. Тем не менее, на качество премьеры это никак не влияет. Дальше у нас замечательная свежая работа по названию «Поставь на стоп». Самая эффектная, такая, знаете, роскошная брюнетка из группы Тутси, ну, впрочем, и самостоятельная артистка тоже, Маша Вебер, выпустила очень атмосферную премьеру, как раз под названием «Поставь на стоп», есть там все, и испанская страсть, и испанская гитара, и русская такая мелодичность, и протяжность, ну, и, конечно, большая любовь. Ну, в общем, чего пересказывать? Лучше один раз услышать. «Поставь на стоп», Маша Вебер, премьера на русском.

0: Русский старт на русском радио.
1: Поставь на стоп. Только что премьера от Маши Вебер на русском. Но ни в коем случае никаких стопов. Наоборот, набираем скорость, набираем обороты и продолжаем публиковать список сегодняшних премьер. Впереди неожиданный для многих дуэт. Они представители, конечно, разных музыкальных поколений, но вместе, по-моему, прекрасно сработали. Другие планы — это будут Мартин и Федук.

0: В отпуске уникальное предложение от Дмитрия Маликова. Заберу тебя в июль. Поехали. Через 3 минуты премьера под номером 3. А дождитесь, оставайтесь на русском. У нас русский старт.
1: Русский старт на русском.

0: пьяна. Русский старт. Включи выходные.
1: На русском радио новая музыка. Целый час тестируем на вас новинки, которые выпустили артисты на этой неделе. Время обнародовать другие планы. Так называется совместная работа. Это Мартин и Федук. Повторюсь, что достаточно интересный дуэт, хотя бы потому, что артисты, ну, совершенно из разных поколений. Мартин — это Михаил Смирнов, ему 23, а Федук — это Федор Инсаров, Федя, ему 34. То есть не удивлюсь, если один, то есть Мартин слушал другого Федука в момент взросления и становления. Тем не менее, сейчас они сработались, спелись. Что касается песни «Другие планы», читал какую-то рецензию, меланхоличный неопоп, так ее назвали. Ну, посмотрим. Если там поп, если там меланхолия, ну, конечно, любовь там есть. Такой красивый летний вайб тоже присутствует. «Другие планы», Мартин, Федук в русском старте, премьера на русском радио. Оценим.

0: Легкая, быстрая, непринужденная летняя. Вот так мы оценим эту премьеру. Другие планы. Мартин и Федук, вашему вниманию. Я прочитал, что вот за этот легкий, красивый саунд отвечал Тихон Кузьминский. Это такой российский саунд-продюсер. Он много с кем успел поработать. И с Дорой, и с прочими артистами. И вот как раз другие планы. Это его талантливых рук дело. Ну что ж, по-моему, ничего получилось. Вот понимаю, что сейчас время коротких песен, но 2.22, ну хоть чуть-чуть, ну хоть до трех дотяните. Ну как так, не успели распробовать, на мой взгляд. Ладно, вот в планах у нас на горизонте премьера от Стаса Пьехи. Это уже будет такая работа старой школы. Там у нас больше 3 минут гораздо, чтобы все успели почувствовать. Скоро на русском, дождитесь.
1: Русский старт на русском радио.

0: не скучаем. Русский старт.
1: Еще одна премьера из анонсированных ранее называется «Таю». Это Стас Пьеха. Артист описывает новинку так. Любимые звучки из старых синтепопов. Ему захотелось все это соединить. Какие-то телефонные разговоры, теплые воспоминания, страстные фантазии. Вот такой вот единый микс и коктейль. Что получилось? Не знаю. Ну, узнаю в ближайшие минуты вместе с вами. Предпочитаю не слушать песни до премьеры, чтобы не испортить первые впечатления. Поехали. Поехали.

Это Стас Пьеха на русском радио, премьера «Таю». Ах, вот это вот в городе связи нет, и там разные эмоции по этому поводу. Ну, знакомая ситуация, только недавно мы с вами ее переживали, когда не было интернета. Ну, кто-то от этого бесится, а кто-то песни по этому поводу вот такие пишет. Ну, не исключено, что и про бензин кто-то хиты скоро наваяет. Будем ждать. Пока ждем Ханну, до ее премьеры всего ничего. Называется песня «Любовь навсегда», скоро оценим.

0: Ну, инструкция по применению июля от Дмитрия Маликова. Заберу тебя в июль уже скоро.
1: Ну же, танцуй, наш первый июль. Жары поцелуй, с нами флиртуй.
0: Премьера продолжается на русском радио. Русский старт.
2: Русский старт на русском радио. Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
3: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: «Русский старт» на русском.
1: А нам нравятся сегодняшние премьеры «Русский старт» на русском. Осталось две свежие песни, которые мы для вас сегодня приготовили. Давайте-ка про «Большую любовь» услышим из уст Ханны. Она действительно часто говорит о любви и признается своему мужу Пашу во всех грехах, чуть было не сказал. Ну, в светлом чувстве, конечно. Действительно, эта песня — это большая такая романтическая валентинка, большая открытка, большое признание. Дело в том, что 11 лет прошло с момента того, как они стали мужем и женой, то есть 11 лет с момента свадьбы. Это мой подарок, пишет она. Во-первых, для Пашу, а во-вторых, всех, кто находится в любви, кто любит и любим. Такой лиричный, теплый, семейный, в хорошем смысле, трек. А почему бы и нет? У них замечательная семья, две чудесные дочки. Я думаю, что это еще не конец этой истории. Еще там есть поры в проходницах. Ну что, слушаем «Любовь навсегда», Ханна, премьера на русском. А потом Дмитрий Маликов все зафиналит. Заберу тебя в июле, уже близко.

Это Ханна на русском радио, «Любовь навсегда». Напомню, что песня свадебная, посвящена 11-летию с момента заключения брака между Ханной и Пашу. Вот я пытался навести справки, когда все-таки они там брак сочетались. То ли в июне, то ли в июле. Ну, в общем, когда удобно как-то под релиз песни, дата меняется. А вообще, эта пара вместе уже 14 лет для шоу-бизнеса, где все так быстро, все так стремительно, все такие ветреные. Это, конечно, супер результат. Молодцы. Ну что же, финальная премьера этого русского старта и этой пятницы. Она будет от Дмитрия Маликова. Называется песня «Заберу тебя в июль». Между прочим, песня необычная в том смысле, что в этой новинке содержится музыкальная цитата. Такой музыкальный ребус. Значит, для знатоков будет, наверное, нетрудно расслышать эту песню, но, на мой взгляд, это будет непросто, потому что композиция достаточно старая. В общем, «Заберу тебя в июль» содержит бридж на английском языке, такая аллюзия на шлягер под названием «Only You». Это песня аж 1954 года, исполнял ее Бак Рэм. Есть такой певец американский, он Самуэль Рэм, на самом деле его зовут. Ну вот прославился он как Бак. Самуэль Бак Рэм. Ну, видимо, Дмитрию Маликову просто нравится эта песня. И он решил ее таким образом, ну, увековечить. Не то, что прям позаимствовать, а почему бы нет, украсить свою новинку. «Заберу тебя в июль». Дмитрий Маликов, премьера на русском.

0: Заключительная премьера вечера. Дмитрий Маликов, заберу тебя в июль. Ну что, заканчивается 3 июля, то есть 3 июльский день. Полет отличный. Я, как и Дмитрий Юрьевич, июль люблю. К июлю неравнодушен, потому что в июле у меня день рождения. Но об этом чуть позже. А пока я у Юли Калинины, которая пришла уже в студию.
1: Привет,
0: привет. Спрошу, во-первых, какая тебе песня понравилась? А во-вторых, для тебя какой месяц самый важный?
1: А песня очень понравилась Умы Турман. Она мне напомнила старый, но незабытый хит «Токсины». Mm-hmm. Да, классная вещица. И для меня, наверное, самый важный месяц – январь, когда день рождения сына. Угу. Да, в последний январский день мой мальчик-красавчик появился на свет. Ну и вообще Новый год, Рождество, все такое.
0: То есть ты по зиме больше?
1: Да,
0: специалистка.
1: Конечно, конечно.
0: Ну хорошо, думаю, что и летом тоже тебе будет прекрасно.
1: Супер, конечно.
0: Исключай кондей на холод,
1: да,
0: и ни в чем себе не отказывай.
1: Спасибо.
0: Все, всю ночь с вами будет Юля. Спасибо огромное. Оставайтесь на русском. Вернусь завтра вечером. Чао.
2: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: О погоде. Сегодня вечером плюс 16-20. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 14. В дневное время столбик термометра будет колебаться отметки 18 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Ветер западного направления 4,8 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А. Предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн». Создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
2: Русское радио 12+. Без тебя жизнь.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Совет Федерации предложил расширить программу помощи многодетным семьям с погашением ипотеки. Сейчас родители, у которых появился третий ребенок, могут получить на эти цели 450 тысяч рублей. Сенаторы считают, что и при рождении четвертого ребенка также нужно предусмотреть выплаты. Инициатива вошла в рекомендации Софеда при подготовке федерального бюджета на следующие 3 года. Окончательного решения пока нет, предложение должно оценить правительство. Визовые центры Кипра в России возобновят прием документов 6 июля, сообщила пресс-служба посольства республики в Москве. В июне визовые центры Кипра приостановили прием документов россиян из-за прекращения действия договора посольства республики с компанией-оператором. Заявки можно было подавать только в консульском отделе посольства. Суммарная стоимость квартир и апартаментов в элитных новостройках в Москве по итогам первого полугодия впервые превысила 1 триллион рублей, пишут РИА Новости. Всего на конец июня в элитном сегменте новостроек было выстроено более 3000 объектов, общая площадь которых составила 446 тысяч квадратных метров. В настоящее время в этом сегменте работает 50 застройщиков. И о погоде. Неделя дождей и гроз начнется сегодня в столице. Гребень антициклона, который принес жару, уходит на юго-восток, а с северо-запада понемногу поступают относительно прохладные и неустойчивые воздушные массы. Температура приблизится к климатической норме и может даже оказаться на градус ниже. Сегодня днем в Москве ожидается от плюс 21 до плюс 23 градусов, по области до 20-25. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Нет, ну как небо на двоих разделить вполне понятно. Один, тот, что не мечтает, а планирует, идет себе с зонтом, и небо с его стороны всегда с хорошей погодой. А второй, предпочитающий часов и прогнозов погоды не наблюдать, шагает без дождевика, и его половинка неба, ух, весьма некомфортная, но при этом сюрприз, и вообще жить не скучно. А вот вы из каких будете? Подумайте как следует, если что, напишите, расскажете. А я, судя по всему, из тех, у кого на все случаи жизни припасена гондола, потому что если дождь, можно плыть, причем не одной, а с гондольером, а если засуха, в дело вступает артель бурлаков, которые тянут, потянут, вытянуть не могут, хотя, по-моему, это уже совсем другая история. Истории всякие разные, интересные у нас здесь на русском до 8 утра будут рассказывать самые яркие представители нашей российской эстрады, уже через мгновение вещица, которая действительно попала в самое сердечко, причем, я уверена, не только мне, но и всем девчонкам страны, это Наталья Подольская и Регина Тодоренко, подруга. Затем Денис Клявер, потом Жанна Фриске и группа «Градусы», которая взбирается все выше и выше и выше. Мы с вами также не будем себя ограничивать, будем стремиться к совершенству, к совершенному отдыху, если быть до конца точной. Вопреки прогнозам погоды, 100% музыкального и прочего счастья здесь, на русском, для каждого из вас. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет.
1: Новая песня на русском.

вообще, когда двое оказываются на ветру, это совсем даже не романтично. Он пытается удержать шляпу, она фиксирует юбку и выглядит как легендарная Мэрилин Монро в фильме «Зуд» 7-го года. Но наши поэты и артисты склонны во всем видеть прекрасное. Если у Пушкина осень была унылая пора, а чьи очарования, ну и далее по тексту, то у Ларисы Александровны Долиной «Двое на ветру» — это вот именно так. Романтично, нежно и очень красиво. Дорогие мои, надеюсь, вы сегодня сможете во всех природных явлениях видеть именно то, что нужно. Если дождь, то романтика и плед, которым можно укрыться вдвоем с любимым человеком. Если жара, то загорать и, естественно, тоже в самой приятной компании. Главное, помните, к любому вашему настроению найдется подходящий саундтрек здесь, на русском. Слава! Через мгновение потом Сергей Лазарев и Владимир Пресняков. Все для вас!

Ну вот я могла бы тоже буквенную аббревиатуру придумать примерно так. Я ВСВН, что буквально означает «я буду с вами всю ночь до 8 утра». Зиверт, конечно, девушка динамичная, поэтому на долгие разговоры время не тратит. Бросила, пробегай мимо, я ТЛ. И все, поехали дальше. Вообще неплохой вариант для будних дней, когда даже на чувство предусмотрена посекундная тарификация. Но в выходные можно с чувством, с толком, с расстановкой, так как это делает Влад Соколовский, сказать «верни мне мое сердце». И все это звучит так здорово, так романтично. Слушаем.

Ах, какое замечательное начало часа получилось. Это, знаете, наш ответ тому дождю, который добрался и до нашего района. Ух, как поливает сейчас столица, и настроение все равно солнечное. С елкой, кстати, согласна абсолютно. Если пища проста, одежда удобная, а человек, который рядом, не цитирует Шопенгауэра между делом, да, это, пожалуй, рабочий вариант. Кстати, по статистике усложнять и затевать съемки мексиканского сериала в одной отдельно взятой квартире мы, девчонки, с вами склонны гораздо чаще, чем парни. Поэтому берем на заметку, ставим галочку в своем ежедневнике. Не усложнять. Подчеркиваем 3 восклицательных знака и наслаждаемся жизнью вместе с любимым русским радио. Уже совсем скоро захватывающая история любви Артик и Асти номер 1. Потом корни о том, как плачут деревья. Затем Артур Пирожков, Five Star Family и диджей Панкратов. Все это для вас на русском. Ну а я, Юлия Калинина, без лишних сложностей. Еще раз напомню, остаюсь с вами до 8 утра, и это будет, как всегда, время прекрасного настроения на русском.

0: радио.
1: Русское радио, все будет хорошо. Русское радио, все будет хорошо. Хорошо.
2: Если хочешь танцевать.

0: тут действительно нелетная. Поэтому давайте к нам. У нас здесь уютно взлетно-посадочная. Стюардесса по имени Юля несет позитив массы. Ну вот, теперь, когда самопрезентация покончена, можно сказать, как все обстоит на самом деле. За окном дождь, у нас в студии уютно, тепло, светло, звучат классные песни. И если хотите нашей русской радийной атмосферы напитаться, дабы провести эти выходные так, чтобы можно было потом с удовольствием вспомнить, давайте присоединяйтесь, независимо от того, который час в вашем городе. Пусть это будет время отличного настроения. Руки вверх, Татьяна Куртукова, Максим и Дима Билан в самое ближайшее время на русском. Всем привет!
1: Все будет хорошо.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слышите мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.
1: Опять у меня.

принимать себя и любое свое состояние как должное, главное помнить, что равно как у природы нет плохой погоды, у любого из нас нет неправильного настроя. Это просто этап, который нужно прожить и пережить. Но у артистов задача гораздо более сложная – взять из любого своего состояния, извлечь почву для творческой деятельности. Александра Воробьева, привет, моя меланхолия. Очередной хит на миллион здесь, на русском. Александра молодчина, как всегда, твердая пятерка. Группа «Серебро» подхватывает музыкальную эстафету здесь, на русском. Не забудьте, дорогие мои, в 2 часа ночи по Москве у нас открывается стол заказов. Добро пожаловать.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 15-18. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 20-21 градус тепла. Временами возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%. Ветер западного направления 3,6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович, компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+.

0: слушает страна.
1: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя не то.
0: Русское радио.

0: Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, очередной стол заказов здесь, на русском, уже начался. И если учесть, что он на сегодня, на субботу, самый что ни на есть первый, то мне особенно приятно желать всем вам по-настоящему классных выходных. Но еще сегодня праздник имеется, день отдыха от праздников. Им бы праздники взять и отменить на фоне того, как некоторые отменяют понедельники. Надо сказать, что история у этого праздника довольно интересная. Аниматоры, артисты, выступающие на разных мероприятиях, ведущие праздников, решили однажды в виде флешмоба взять и отменить все праздники. По крайней мере, на один день в году. Потому как что для нас праздник, для них тяжеленная работа. И вот, собственно, с этого мгновения, уже минувшие почти 30 лет, в этот день все только и делают, что ничего не делают. Во всяком случае, что касается праздничных мероприятий. Ну, а мы здесь на русском, если устраиваем праздники, то они такие простые, неформальные. Привет передаете вы, ну, а мы их доставляем вашим любимым адресатам. Диана пишет: поздравьте, пожалуйста, нашу дорогую подругу бернацкую Наталью с юбилеем. Здоровья, любви и всех благ, одноклассники, школа номер 7, Речица, это Беларусь на связи. Очень много сообщений оттуда приходит. Дианочка, вам большой привет. Наташа, а вас с юбилеем. Всего самого хорошего. Пусть мечты ваши обязательно сбудутся. Привет, русская. Передайте привет моему супругу Ивану. Скажите, что он самый любимый на свете, пишет нам Елена. Ну что, еще один привет доставлен, дорогие мои. Пишите. Дальше все в ваших руках.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

утро, любимая русская! Хабаровску большой привет, Роман и Алексей. Наилучшие пожелания, большое спасибо, говорит нам Алексей. Дорогой Алексей, вам и товарищам еще раз большой привет. И да, в Хабаровске сейчас 10 час, правильно? А если что, то пусть день у вас будет солнечным и максимально успешным. Доброй ночи, любимая русская! Хотим поздравить с днем рождения сына Илью. Ему сегодня исполнилось, та-дам, 10 лет. Желаем тебе счастливого детства, классного настроения, много радостных моментов и событий, конечно, быть настоящим, добрым, смелым парнем. Пусть в учебе все получается, пусть вершины покоряются, пусть забивается каждый мяч в ворота, и пусть все будет хорошо. Мы тебя очень любим. Мама Люба пишет, дядя Сережа присоединяется, бабушка Валя, Леша, Катя, Ваня и Маша. Город Сергеев, Посад на связи. Мама Люба, вам, как всегда, самый сердечный привет, равно как и вашим близким. Ну а славного новорожденного Илью еще раз поздравляю. Илюш, пусть все будет хорошо. Будь любим, будь счастлив.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ах, дорогие мои, как же приятно, когда на ночь глядя старые друзья собираются в столе заказов. Это просто праздник какой-то. Даром, что сегодня день отдыха от праздников. Алексей Власов сообщает: привет, любимый русский, Оренбург не спит, и это действительно здорово. Ночь, кофе, любимая музыка русского радио. Алексей, у меня та же самая картина. Сегодня отмечаем день отдыха от праздников. Ну как тут отдохнешь, если с русским праздник каждый день и каждую ночь? И это абсолютная правда. Давайте поздравим всех тех, кто сегодня родился. Давайте всех новорожденных этого дня, 4 июля, с главным в жизни каждого человека праздником. Исполнение самых сокровенных желаний. Пожелаем, и пусть все-все будет хорошо. Алексей продолжает, а также передаю привет всем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Всех с выходными. Юля, удачной смены. Алексей, спасибо, в такой компании с вами. Только так. Алексей уточняет, что он в компании любимого русского в режиме 24/7. Вам и Степной Пальмире, дорогой Алекс, большущий привет. Елена Сирогодская сообщает: передаю привет доченьке Светлане. Поздравляю с отличным окончанием магистратуры. Красный диплом! Вот здесь аплодисменты. Умничка, молодец, теперь ты учитель. Учитель русского языка и литературы. Успеха, удачи, попутного ветра, золотца. Ну что, Елена, вместе с вами поздравляю Свету, Светлану. Пусть все будет хорошо, пусть впереди яркие карьерные взлеты будут и самые невероятные достижения. Хороших учеников, прекрасной работы. Еще раз поздравляю.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: включил, и все, заряжаешься 100% позитивом. Это «Градусы» и «Кто ты здесь» на русском. Да, в выходные довольно трудно понять, кто я вообще, чьи это ноги, чьи руки. Это какой-то усталый человек, это точно не я. Дорогие мои, определяйтесь скорее собственным имиджем, находите свое место в пространстве, включайте «Русское» погромче и живите долго и счастливо. Отличного настроения, добрых песен на любимой волне. Надеюсь, забрала письмо и подарочек. Людмила пишет. Да, Людмил, подарочек ваш нашла, письмо от вас получила. Огромное спасибо. Я вас также обнимаю, хоть и виртуально, но очень крепко. Дорогая Людмила, еще раз большой привет и наилучшие пожелания. Владимиру привет также. Спасибо за вечно теплую компанию. Дочь Екатерину поздравляю с окончанием школы. Отличница, серебряная медаль. Гордимся, ты умничка наша. Удачи в поступлении в университет. Братья Александр и Даниил и родители Олег и Татьяна. Город Королев на связи. Дорогая Татьяна, вам и семейству мои наилучшие.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Ну что, дорогие мои, снова к приветам вашим, их, несмотря на поздний по московскому времени час, довольно много. Лена Романова пишет: Краснодарский край, станица Переславская. Передаю большой привет семье Романовых, мужу Виталию, сыну Сергею, дочери Полине. Любимая мама Лен пишет: спасибо за то, что вы у меня есть. Леночка, вам и всем вашим близким большой-большой привет. Хочу передать привет мужу Наилу, а также детям Дмитрию, Дамиру, Динаре, Руслану. Люблю вас из Ярославля. Всем привет, это пишет Оксана. Оксана, Оксаночка, а что, все дети ваши? Ох, большое семейство, это действительно здорово. Алексею Власову еще раз большой привет. Текса, Настя Черная пишет. Передаю привет из США, Южная Каролина на связи. Передайте привет моей дорогой семье, сестре Юлечке Малюк, а также родителям нашим, моему мужу Мишане. Очень люблю вас, Настя. Настенька, ставлю лайк под вашим сообщением. Огромное спасибо за теплую компанию. Привет, русская. Передайте привет всем, кто меня знает. Катенька нам пишет.

это отдельный привет для супруга Николая. Скажите, что он самый лучший. Передаю привет маме, папе, всей семье Ершовых. Как же здорово! Мы с вами отдохнули пятничным вечером. Это Анна Ершова, пишет Анечка вам и всем, кто рядом. Большой привет! Эльвире огромное спасибо за дивные смайлики. Вот здесь фото морского побережья. Какая красота! Я думаю, что для нас, трудящихся, вот такие фотографии, которые мы получаем от слушателей, это лучший допинг. Потому как я понимаю, что мой отпуск, который, кстати, будет не раньше октября, он все-таки наступит точно по расписанию. Море, жди!

Итак, дорогие мои, привет ваш продолжает поступать завидным постоянством. Это действительно здорово. Доброй ночи, доброго утра, независимо от времени суток, только отличного настроения. Большой привет от бабушки Тани Ирины, самого большого острова России, Сахалин. Нашим родным очень вас любим, Дашеньке, Артему, Филиппу Протасовым, любим вас, скучаем. Татьяна Ирина пишет, дорогие мои, если я все правильно поняла, это материк Австралия. Ну что, дорогие мои девушки, я надеюсь, что не скучаете там на другом конце планеты. Все-все у вас хорошо. Настя сообщает, привет, любимая русская, передайте привет Юле и Танюшке, скажите, что я их очень люблю. Они самые лучшие, поверим вам на слово, вам и подругам еще раз большой привет. Сообщение от Юлии, тезка моя, пишет вот что. Всем хорошего настроения, прекрасных выходных, пусть все мечты воплотятся в жизнь. Передайте привет мужу, который трудится напротив меня в пекарне в поселок Краснооктябрьский. Чечерину Дмитрию большой привет, я его безумно люблю, пусть не унывает, скоро домой. А всем веселой ночной смены, Юленька пишет из Майкопа.

И вот здесь сразу вспоминается веселый упитанный кот из мультика про попугая Кешу. Таити, Таити, не были мы ни у какой Таити, нас и здесь неплохо кормят. Большой привет вам, Русское радио, огромный привет Айгуль Карамышевой. Это нам пишет Филюс, Филюс вам и всем, кто рядом, привет, еще наилучшие пожелания. Мамочке Алене Клименко большой привет от дочки Анастасии. Я всегда рядом и очень сильно тебя люблю. Спасибо, Русское радио, спасибо вам, дорогая Настенька, мы всегда на связи. Таня сообщает, привет, Русское, передайте привет моим девчонкам из Брянска, Анастасии и Виктории. Пожелать им хороших выходных. Настенька, Вика, Виктория, отдыхайте как следует, так, чтобы можно было потом этот уикенд вспомнить и сказать: «О, да, определенно все получилось». Большой привет коллективу отдела «Добродел», город Чехов. Девчонки, вы самые лучшие. Это пишет Екатерина. Ну и еще приветик от другой Екатерины. Она передает привет мужу Сергею. Говорит: «Прости меня, я тебя очень люблю». Вот за что я и люблю наш стол заказов, так это за то, что может не только в любви признаться, но и помириться. Ну как тут отказать, если на всю страну?

0: согласитесь, просто трек на миллион. Греченная вещица, Григорий Лепс, «Не вибрируй» на русском. А Полина Соколова нам пишет: передайте привет всем, кто двигает в лето. А мы начинаем прекрасные выходные, едем в Кострому. Полиночка, рассказывайте, туристическая поездка намечается или так в гости к родным, близким, друзьям? Давайте все подробности. А всем теплого, прекрасного уикенда. Желаю хорошего настроения всем, кто на даче. Это Анна пишет, а также передаю привет родным и близким, добавляет Анюта. Анечка, вам и всем, кто рядом, еще раз большой привет. Дочку Ксению с выпускным минувшим поздравляю. А мама Таня пишет: Волгоград на связи. Андрей просит передать привет всем, кто его знает. Отдельный привет для прекрасной Натальи. Не знаю, кто кому кем приходится, но здесь, судя по всему, большое, чистое, светлое чувство. Моему коллеге, самому крутому логисту из нашей компании, большой привет. Зовут его Федоров Кирилл Игоревич. Скажите ему, пожалуйста, чтобы перестал быть таким скучным. Это пишет Марина. Ну что, еще один привет доставлен, дорогие мои. Я надеюсь, следующий стол заказов точно не пропустите в 2 часа дня по Москве.
1: Стол заказов Русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 15-18. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 20-21 градус тепла. Временами возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%. Ветер западного направления 3,6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович, компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
1: Русское радио. 12+.